концепцию панафриканизма. В 1853 году Крамол переехал в Либерию, где затем жил и работал 20 лет, уча и проповедуя местному населению. Он хотел, чтобы из Америки афроамериканцы переезжали в Африку, неся туда цивилизационную миссию, однако не получил широкой поддержки. После возвращения в Соединенные Штаты в 1872 году Крамол служил в епископальной миссии Святой Марии в Вашингтоне, округ Колумбия. Через 3 года он и его прихожане основали епископальную церковь Святого Луки, первую независимую черную епископальную церковь в городе, где Крамол служил настоятелем вплоть до 1894 года. Впоследствии церковь Святого Луки была объявлена национальным историческим памятником и стала визитной карточкой Вашингтона. 10 сентября 1898 года Александр Крамол скончался в Нью-Джерси. Этот день в литургическом календаре епископальной церкви отмечается как праздник в честь Александра Крамола и день его памяти.

0: Письма Павла христианам в Коринфе.
1: Если есть материальное, есть и духовное. В Писании так и сказано. Стал первый человек Адам живым существом, а последний Адам стал животворящим духом. Не духовное предшествует материальному, а сначала материальное и лишь потом духовное. Первый человек земной из праха земного, а второй человек с небес. Каков земной, таковы и земные. Каков небесный, таковы и небесные. И как мы несли на себе образ земного, так будем носить и образ небесного. Поэтому говорю вам, братья, у земного человека из плоти и крови нет наследия в Царстве Бога, и смертное не сопричастно бессмертному.

0: Помните притчу про блудного сына? Ему не нужен был отец, ему нужна была его доля наследства, чтобы сполна насладиться жизнью и испробовать все удовольствия. К сожалению, даже современное христианство иногда напоминает поведение младшего сына. Нам не нужны отношения с Богом, нам нужны благословения. Да побыстрее, прямо сейчас и побольше. Ведь у нас же есть право на это наследство, так выкладывай его сейчас же. Ищите прежде Царствие Божьего, а не своего, а остальное необходимое приложится.
1: Новая музыка на свободном радио.

История христианских гимнов. «Господь, ты сам меня ведешь». Джозеф Генри Гилмор написал этот гимн, вдохновившись проповедью на 22-й псалом. Эту проповедь он услышал в Филадельфии, штате Пенсильвания. Автором русского перевода стал Иван Степанович Проханов. Джозеф был сыном губернатора штата Нью-Гэмпшир, Джозефа Гилмора. Он изучил гуманитарные науки в университете Брауна и богословие в Ньютоновском богословском институте и преподавал иврит. В 1865 году Джозеф Генри Гилмор стал пастором Баптистской церкви в Рочестере, штат Нью-Йорк, и профессором логики в Рочестерском университете. Он написал 6 книг и множество гимнов. Наиболее известный его гимн «Господь, ты сам меня ведешь», который является вольным переложением 22-го псалма.

Всем привет, друзья! Это «Музыкальная среда» и я ее ведущий Андрей Стародубцев. Вот были люди в наше время. Сегодня ради личного автомобиля многие готовы залезть в неподъемный кредит. А группа «Набат» началась с того, что в далеком 1977-м двое музыкантов продали машины, чтобы купить инструменты и оборудование. И все ради того, чтобы играть христианскую музыку.

Правда, нравилась эта идея в 80-е далеко не всем. Чтобы помешать группе, местные власти угрожали, отбирали инструменты, отключали электричество на выступлениях или вовсе перекрывали дороги, чтобы участники до мероприятия не добрались. Но, как известно, ветер перемен сделал свое дело, и в 90-х для группы наступила эпоха свободного творчества. Набат стал ездить с турами по России и зарубежным странам, выступать в залах кинотеатров, дворцах культуры, на площадях и даже в тюрьмах. К середине 90-х вышли два альбома «Моя жизнь» и «Озари мое сердце». Изменился состав и звучание группы.

Нулевые, а впоследствии десятые, стали новой страницей в жизни музыкантов. Оправившись после очередной смены состава и неприятного инцидента с уходом басиста Марчелло Черного, в 2017 году Набат выпускает, на мой взгляд, одну из самых ярких и сильных своих пластинок — альбом «Куда идем».

Как вы знаете, слово «набат» означает сигнал колокола, призывающий жителей деревни или города. И музыка группы всегда была именно такой. Участники «набата» — настоящие профессионалы и глубоко верующие люди. А на их выступления всегда с удовольствием приходило множество людей. Я сам был этому свидетелем, ведь мне посчастливилось побывать на одном из последних больших концертов «набата» в Москве в 2019 году. Сегодня мы послушаем песню, которая еще надолго засядет в вашей голове. Это нестареющий хит «Волна любви».

Христианин, обладающий библейским пониманием своей слабости, впадет в отчаяние, если вместе с ним не обретет библейское понимание Божьей благодати. Пол Вошер, американский богослов.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Все это испытал я мудростью. Я сказал, буду я мудрым. Но мудрость далека от меня. Далеко то, что происходит, и очень таинственно. Кто постигнет это?» 7.23.24. Соломон рассматривал мудрость как универсальную отмычку, которая раскроет для него все загадки Вселенной. Он сильно полагался на данный ему Богом особый ум, с помощью которого хотел найти ответы на все сложные вопросы. Ведь в конце концов этого и ожидают от мудрого человека. «Объясни», — просят люди, — «подскажи, научи». Отмычка? Ключ ко всем тайнам? Не тут-то было. Вскоре он выяснил, что есть масса вопросов, на которые ответов нет. Вселенная скрывает множество тайн, и не все поддается объяснению. Мудрость, как знание, не дает обрести радость, скорее отнимает ее, учитывая характер познаваемого, падший мир. Кроме того, не обязательно все понимать, чтобы успокоиться и жить. Примечательно, что страстно желая много знать, он нигде не

Достоинств Иова – его мудрость, как интеллектуальную способность понимать сложные концепции, видеть реальность и обладать обширными знаниями. А что, разве Иов не был мудр? Конечно, был, и это так очевидно в его рассуждениях. Он тоже знал, что жизнь человеческая – суета. Иова 7.16. Раньше Соломона пришел к выводу, что земля отдана в руки нечестивых и что нет на земле правосудия. Иова 9.24 прекрасно понимал, что он разрушит, то не построится. Кого он заключит, тот не высвободится. Иова 12.14 и так далее. Иов был очень сведущ, и повествование о нем относится к книгам мудрости. Однако не похоже, что он ставил перед собой задачу постигнуть тайны Вселенной и найти ответы на все трудные вопросы. Он был сосредоточен на другом. Более чем интеллектуальная сторона жизни, его интересовала нравственная, непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Он хотел угождать Творцу. Но что делать с таинственным? 7.24. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Второзаконие 29.29.

0: Стих дня.
1: Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 31 стих.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья! Сегодня прочитаем с вами слова апостола Павла, которые звучат почти буднично, но при внимательном чтении перенастраивают всю нашу повседневную жизнь. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Этот стих завершает долгий и напряженный разговор, который Павел ведет на протяжении нескольких глав послания. В Коринфе верующие спорили о том, можно ли есть мясо, которое было принесено в жертву идолам, а затем продавалось на городском рынке. Вопрос был совсем не праздный. Почти вся торговля в античном городе так или иначе была связана с языческими храмами, и обойти эту тему стороной было попросту невозможно. Одни ели спокойно, считая, что идол – ничто, и потому мясо – просто мясо, лишенное всякой духовной силы. Другие смущались совестью, опасаясь, что через такую еду вернутся к прежнему язычеству, из которого многие из них совсем недавно вышли. Для апостола Павла в центре стоял вопрос не отвлеченного богословия, а того, как наша свобода влияет на другого человека и на нашу собственную связь с Богом. Христианское поведение определяется не тем, имею ли я право на что-то, а тем, приносит ли мое поведение пользу тем, кто рядом со мной. Павел выстраивает рассуждение вокруг того, что назидает и укрепляет ближнего. И именно в этом видит подлинную меру поступка, а не в формальной правоте той или иной стороны. В наших решениях мы должны опираться не только на правила, не только на то, что нам можно и что позволительно, но прежде всего на то, что будет полезно, что послужит благу ближнего и что принесет славу Богу. Апостол Павел был свободен в вопросе о том, что есть и что пить. Он твердо знал, что идолы не имеют никакой реальной власти, и потому идоложертвенная пища сама по себе не может повредить христианину. Но если христианин станет есть такую пищу демонстративно, не считая с мнением других, желая лишь показать свою свободу, то пользы это не принесет никому. Ни тем, кто находится рядом с ним и кому он проповедует, ни ему самому, потому что подобный поступок лишь питает в нем гордыню. На этом фоне и звучит наш стих, как итог, охватывающий гораздо больше, чем вопрос о мясе, принесенном идолом. Едите ли, пьете ли, самые обычные телесные, повторяющиеся изо дня в день действия, или иное, что делаете. Здесь апостол словно намеренно раскрывает список до предела, включая туда буквально все, что можно назвать человеческой жизнью. Комментаторы обращают внимание, что использованное здесь греческое выражение указывает на постоянную направленность жизни, а не на разовые усилия или благочестивые чувства в отдельный момент. Такой взгляд на жизнь многое меняет. Обычно мы привыкли делить свои дела на важные и мелкие, духовные и обыденные. Молитва и богослужение с одной стороны, а работа, общение с семьей или разговор с друзьями с другой. Будто эти вещи существуют в разных измерениях. Павел словно снимает эту границу. Завтрак с семьей, разговор с соседом, забота о детях – все это оказывается собранным вокруг единого центра. Не потому, что каждое действие нужно сопровождать особыми религиозными словами, а потому что за самим действием стоит понимание всей жизни как подчиненной Богу. У апостола Павла христианская этика вырастает не из перечня предписаний, а из благодарного отклика на то, что Бог уже совершил во Христе. Именно поэтому слава Божия способна наполнять собой не только великие, заметные события, подвиг веры, публичное свидетельство, дело всей жизни, но и самые простые, тихие поступки одного обычного дня. То, как мы говорим с нашими ближними, как принимаем пищу с благодарностью, как проводим время, которое никто, кроме Бога, не увидит. Помолимся, чтобы Господь помог нам видеть в обыденном место для Его славы, и чтобы даже самые малые наши дела сегодня стали живым отражением благодарности тому, кто нас создал и искупил. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
2: Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Молодые, здоровые и беззаботные музыканты восклицают в своих песнях: «То, что не убьет нас, сделает нас сильнее». А что, если оно искалечит душу и тело? Что, если лишит доверия? Что, если дотла сожжет наши эмоции и превратит наш мир в пустыню? Далеко не всегда тяжелые периоды служат человеку на пользу. Чтобы обрести силу через трудности, нужно правильно их пройти. Первым делом нужно обратиться к Богу. Не откладывать на тот момент, когда ничего не получится, а сдаться Ему сразу. «Я разбит и обессилен, и мне нужна Твоя помощь». Вторым очень непростым шагом является признание происходящего с нами. Да, я серьезно болен. Да, мои отношения зашли в тупик. Третьим шагом будет решение бороться. Я не согласен с происходящим и сделаю все, что смогу, чтобы это изменить. Четвертый – это деление огромной глыбы проблемы на части и постепенное прохождение каждой из них. Сил, веры и мудрости вам. Пусть тяжелые испытания пройдут мимо или не задержатся надолго.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Когда моя машина встает в вязкую пробку, я иногда представляю, что у нее есть функция полета. Нажимаешь на кнопку, выдвигаются крылья, запускается реактивный двигатель, и вот, уже через мгновение, я на другом конце пробки. В трудные темные времена мы бы тоже не отказались от крыльев, чтобы как можно быстрее перелететь их и оказаться в спокойствии и благополучии. В Писании мы читаем о том, что надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы. Это не значит, что мы сразу окажемся в безопасности, но мы точно будем способны преодолеть все, что придется.
1: Привет! С вами группа «Спасение», и это «Свобода».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Ну, это было еще в детском саду. Я выбежал на улицу, где мой папа, где мой папа. И, как сейчас помню, никого что-то я во дворе не нашел. Я хотел увидеть своего папу, что мне сказали, что он приехал.
1: Отец – это что-то большое и, вне зависимости от своих качеств, авторитетное. Но стать отцом гораздо легче, чем остаться им. Сергей был слишком мал, чтобы запомнить своего отца. А с маминых слов он знал, что отец крал из дома детские вещи, продукты, потом их где-то продавал, чтобы напиться, часто избивал маму и гулял с другими женщинами. В итоге родители развелись. Сергей остался жить с мамой и старшей сестрой.
0: Ну, моя жизнь строилась как? Что вот один все больше был, сторонился всех. Как-то за обедом в школе я наехал на одного парня, он там хлебом бросился. Я его, что ли, ударил. Его друзья уже потом на меня наезжали вплоть до 8 класса. Вот, часто издевались. Я был своего рода как бы изгоем. Много друзей у меня не было.
1: В детстве у Сергея предполагали порок сердца. И хотя диагноз не подтвердился, мама все равно решила оберегать сына от каких-либо нагрузок. А когда сестра Сергея вышла замуж, то ее муж стал привлекать мальчика и к судомоделированию, к радиотехнике, к охоте и к рыбалке. Ведь жили они на берегу Белого моря.
0: Был пример мужчины перед глазами. Это как-то меня подвигало к мужским принципам, чтобы заниматься какой-то мужской работой. Однажды мне моя сестра говорит, что вот мой муж хотел вот заняться твоим воспитанием, сказал маме, давай, говорит, я буду заниматься им. Вот. Мама сказала, да нет, не надо, он слаб здоровьем.
1: Слабое здоровье осталось в далеком детстве. Сергея забрали в армию, и вот там он острее почувствовал нехватку мужского воспитания. Он все чаще стал задумываться об отце, чему бы он мог его научить. И уже после армии узнал, что его отец был хорошим специалистом, капитаном портового крана и, в общем-то, все.
0: Была такая боль, что мне нужно что-то мужское, но какую-то мужскую изюминку, чтобы мне дали, чтобы я мог мужское начало как-то почерпнуть, вот как-то укрепиться в этом мужском начале.
2: Вот кому из лиц-то не было такого, да?
0: Вот, были такие моменты. Я разговаривал с мамой, но маме не все скажешь. Не все интимные вещи ей расскажешь. Вот, в принципе, заводить семью, знакомиться с подругой жизни. Я не знал, как все это делать. Ну, конечно, впал в грех, в блуд, появились женщины. И как-то одна дама мне признается потом, что у меня не может быть детей. Другая дама мне говорила, что типа я на таблетках живу, у меня тут щитовидка больная.
2: А про любовь мы услышим когда-нибудь, нет?
0: Про любовь со своими женщинами я, вот, честно говоря, не разговаривал ни разу. Я просто с ними встречался, вот, жил совместной жизнью, а про любовь к женщине я вообще ничего не знал, даже не подозревал.
1: Большую роль в судьбе Сергея сыграла его тетя. Она просто подарила ему Евангелие, и он время от времени читал Божье Слово. И однажды увидел приглашение в Евангельскую церковь на богослужение.
0: Как-то это до меня сразу дошло, что это то, что мне надо. Когда я уже поближе познакомился, нашел там себе друзей, меня больше привлекали отношения между друзьями. Я был уверен, что никто ко мне не проявит никаких приколов таких, злых насмешек, меня никто не турнет. И это понятие, то, что мой Отец Небесный может быть и восполнением моих нужд, вот той отцовской любви, которой мне не хватало, это ко мне приходило. И я просто чувствовал вот Божью заботу обо мне и Божью любовь.
1: Среди верующих людей Сергею было уютно и спокойно. Он скрылся от жестокого мира, собираясь и дальше продолжать незаметную жизнь. Только это не входило в Божий план. Для Сергея Господь приготовил учебу в библейском институте.
0: Вот, конечно, я уже стал понимать в церкви, что Бог поднимает планку, что нужно совершенствоваться. Я держусь за Бога, вот, как за последнюю соломинку.
1: Для Господа ценно, когда мы изливаем Ему душу, просим о помощи и утешаемся в Нем. Но, наполняясь Божьей любовью, не будем замыкаться в себе. Господь хочет от нас отдачи. Отдавайте людям эту любовь и станьте искренним свидетелем Иисуса Христа. Вы слушали программу «Вечность в миниатюре». Звукорежиссер Константин Масолитинов и я, Ольга Милтенис, прощаемся с вами. До новой встречи.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Луки.
1: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол:
2: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом».
1: Иисус сказал ему в ответ:
3: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим».
1: И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол:
2: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое».
1: Иисус сказал ему в ответ:
3: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
1: И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему:
2: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею».
1: Иисус сказал ему в ответ:
3: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего».
1: И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени.
4: Свободное радио.

0: Лиза Лукашина. Где начинаются улыбки, загадок ангельских и нежных? Не видеть их — страданий пытки, внимать им — счастье песен снежных. Где начинается реальность, когда в руках растают слезы? Ее невидимую дальность устелит звезд далеких розы. Где начинается спасение, когда в душе венец терзания? О Боже, лишь твое смирение заменит правдой наказание. Где начинается душа небес моя, аллей планеты? И на мгновение, не дыша, я лишь в тебе ищу ответы.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.

Осень напоминает нам о конечности всего. Ледяной ветер нещадно срывает увядающие листья, а ночные морозы скручивают еще недавно пышущую жизнью траву. Что есть жизнь человека? Христос сравнивает ее с кратковременно цветущими растениями, а Иаков и вовсе с паром, который незаметно тает, стоит отвернуться. Божьи намеки о нашей конечности повсюду, как бы мы ни хотели их не замечать. Но тем не менее, мы знаем, что это еще не все. За зимой обязательно придет весна, и Он даст нам новые тела и новую жизнь в Своем Царстве. Верим, надеемся и ждем жизни, которая не заканчивается.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере. 10 сентября Епископальная церковь вспоминает Александра Краммела, священника-афроамериканца, который всю свою жизнь трудился, чтобы добиться равенства для афроамериканцев. Краммел был рукоположен в священники в Соединенных Штатах, но затем направился в Англию, чтобы собрать здесь деньги для своей церкви, читая лекции об американском рабстве. Аболиционисты оплатили его трехлетнее обучение в Кембриджском университете, где Краммел разработал концепцию панафриканизма. В 1853 году Краммел переехал в Либерию, где затем жил и работал 20 лет, уча и проповедуя местному населению. Он хотел, чтобы из Америки афроамериканцы переезжали в Африку, неся туда цивилизационную миссию, однако не получил широкой поддержки. После возвращения в Соединенные Штаты в 1872 году Краммел служил в епископальной миссии Святой Марии в Вашингтоне, округ Колумбия. Через 3 года он и его прихожане основали епископальную церковь Святого Луки, первую независимую черную епископальную церковь в городе, где Краммел служил настоятелем вплоть до 1894 года. Впоследствии церковь Святого Луки была объявлена национальным историческим памятником и стала визитной карточкой Вашингтона. 10 сентября 1898 года Александр Краммел скончался в Нью-Джерси. Этот день в литургическом календаре Епископальной церкви отмечается как праздник в честь Александра Краммела и день его памяти.
2: След в истории.

0: Когда у человека есть божественная благодать, он ничего не боится. Паисий Святогорец, православный греческий святой.
1: Это «Свободное радио».

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит пастор Вячеслав Сафронов.
1: Я сегодня хотел бы сказать вам о том, что неважно, где мы находимся, неважно, что происходит, Писание говорит о том, что воля Божья, она благая, угодная и совершенна. Где бы я ни был, что бы ни происходило в моей жизни, воля Божья, она остается неизменной для тебя и для меня. Однажды Бог проговорил к Ионе, чтобы он шел в Ниневию. Иона принял решение: а я убегу, я поплыву в другое место, я убегу от этой воли Божьей, я уйду, я не согласен с тем, что Бог хочет сделать в моей жизни. И он сел на корабль и поплыл. Но все мы знаем эту историю, что Иона по великой милости, по великой любви Божьей оказался в том месте, где хотел видеть его Бог. И как часто, находясь в сложных обстоятельствах, мы хотим подкорректировать волю Божию. Вот Иона хотел подкорректировать волю Божию, он хотел убежать от нее. Я хочу вдохновить вас, братья и сестры, давайте будем проповедовать Евангелие там, где мы есть. Давайте нести Слово Божие. У нас есть телефоны, смартфоны. Давайте будем через те средства, которые сегодня доступны нам, нести слово ободрения, вдохновения, слово поддержки. Все, что нам необходимо, нам нужно принять волю Божию. Я хочу прочитать место Писания Ефесянам 6, глава 10 стих. Написано: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для этого примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресло ваше истинную и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Другими словами, Господь вдохновляет нас не убегать от обстоятельств, а Бог вдохновляет нас с вами одеть все оружие Божие. Бог вдохновляет каждого из нас быть в силе Божьей, в помазании Божьем. Здесь написано: «Всякую молитву и прошение молитесь на всякое время и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Давайте будем молиться друг за друга. Давайте будем в этом постоянно. В молитве, в чтении Слова Божьего и в поклонении Господу. Давайте будем постоянны, а Бог сделает чудо в твоей моей жизни. Как Бог сделал чудо в жизни Ионы, Он спас весь город. Все ниневитяне были спасены. Поэтому вдохновляю вас. Идите за Богом. Проповедуйте, молитесь, поклоняйтесь Богу, а Бог явит свою славу в нашей жизни. Пусть Бог благословит каждого из вас.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Кто избавит меня? Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Послание к Римлянам, 7 глава, 19 и 24 стихи. Мы все проходили через эту борьбу, которую Павел описывает в этом отрывке. В наших сердцах мы знаем, что правильно. Мы знаем в точности, что нам следует делать и чего нам делать не следует. И по большей части мы усердно стараемся сделать то, что правильно. Но мы обнаруживаем, что порочный закон в нашей плоти работает против нас. И в итоге мы не делаем то, что, как мы знаем, нам делать следует. В наших умах мы служим Богу, но вот плоть наша подводит нас. Нам нужно искать помощь вне себя и смотреть на Иисуса Христа. Когда Павел объясняет эту дилемму, он говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня?» И с этим восклицанием мы видим ответ. Ответ лежит не в нас, мы не можем этого сделать. В этой же главе Павел говорит: «Не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Нам нужно искать помощи вне себя. Далее Павел отвечает на свой собственный вопрос: «Благодатью Бога моего Иисусом Христом». Признавая слабость нашей плоти, Бог дал ответ нам и вам. Вы не можете находиться в послушании своими собственными силами, но вы можете все через Иисуса Христа и через силу Духа Святого. С их помощью вы можете быть тем человеком, каким Бог хочет вас видеть. Отец, мы признаем нашу нужду, и мы понимаем наше бессилие. Спасибо за то, что Ты дал нам силу через Духа Святого. Да пребудем мы в Тебе, чтобы не исполнять желаний нашей плоти. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Когда молитесь, не бубните, как язычники. Они думают, чем больше слов в молитве, тем вернее их услышит Бог. Не уподобляйтесь им, ведь ваш Отец знает, что вам нужно, прежде чем вы Его попросите. А вы молитесь так: «Отец наш на небесах, да прославится имя Твое, да придет Царство Твое, да исполнится воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не подвергай нас испытанию, но защити нас от злодея.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: There's nowhere else I'd rather be than here with you.
1: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.
2: Выхожу из системы, ломаю стены. Я человек, я не растение. У меня есть мечта и моя дорога. Я верю в любовь и я верю в Бога. Я не верю в слова, я не верю в предательство. Какими бы сложными ни были обстоятельства. У меня есть любимая, у нас есть дети. Я знаю, что жизнь не заканчивается после смерти. Моя душа, музыка, мои чувства будут здесь до 70 или до 100. Мы — мгновение большого искусства. Миллиарды рисунков одного холста. Счастье приносит простые вещи. В них сложно поверить, их легче забыть.

Я помню себя совсем маленьким, странно. Когда я впервые написал слово «мама», я чувствовал себя абсолютно спокойным, возвышенным, радостным, защищенным. Когда мой папа уходил из этого мира, была зима, тишина и съемная квартира. Он не оставил после себя ничего лишнего. Несколько слов. Люблю вас и Всевышнего. Зачем же мы гонимся? Деньги, слава, власть. Рассчитываем сорвать куш и не попасть. Я знаю людей, у которых есть миллиарды. Они несчастны, поверьте, я говорю.

0: Ведь несмотря ни на что, звезды склоняются в темноте перед выходом нового солнца. Мы светим лучами других орбит, и пусть сегодня наш крик в пустоту, но завтра он зазвучит в глубине каждого сердца.
1: Своими словами о самом важном. Открытый микрофон.
2: Кто ты и откуда?
3: Виктор из Тюмени.
2: Почему ты поверил в Христа?
3: Я был просто на молодежном лагере. Меня мама туда пригласила, и все, я... Ну, как бы я увидел людей, и мне просто захотелось стать такими же, как они. И в первый день, да, я попросил Бога прощения. Вот. Так я с ними встретился, просто в молодежном лагере. Меня заразила просто сама культура христианства.

Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: Стих дня.
1: Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 31 стих.
2: В эфире Свободное радио.
3: Свободное радио.
2: Вдохновляет. Проверено.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья! Сегодня прочитаем с вами слова апостола Павла, которые звучат почти буднично, но при внимательном чтении перенастраивают всю нашу повседневную жизнь. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Этот стих завершает долгий и напряженный разговор, который Павел ведет на протяжении нескольких глав послания. В Коринфе верующие спорили о том, можно ли есть мясо, которое было принесено в жертву идолам, а затем продавалось на городском рынке. Вопрос был совсем непраздный. Почти вся торговля в античном городе так или иначе была связана с языческими храмами, и обойти эту тему стороной было попросту невозможно. Одни ели спокойно, считая, что идол – ничто, и потому мясо – просто мясо, лишенное всякой духовной силы. Другие смущались совестью, опасаясь, что через такую еду вернутся к прежнему язычеству, из которого многие из них совсем недавно вышли. Для апостола Павла в центре стоял вопрос не отвлеченного богословия, а того, как наша свобода влияет на другого человека и на нашу собственную связь с Богом. Христианское поведение определяется не тем, имею ли я право на что-то, а тем, приносит ли мое поведение пользу тем, кто рядом со мной. Павел выстраивает рассуждение вокруг того, что назидает и укрепляет ближнего, и именно в этом видит подлинную меру поступка, а не в формальной правоте той или иной стороны. В наших решениях мы должны опираться не только на правила, не только на то, что нам можно и что позволительно, но прежде всего на то, что будет полезно, что послужит благу ближнего и что принесет славу Богу. Апостол Павел был свободен в вопросе о том, что есть и что пить. Он твердо знал, что идолы не имеют никакой реальной власти, и потому идоложертвенная пища сама по себе не может повредить христианину. Но если христианин станет есть такую пищу демонстративно, не считаясь мнением других, желая лишь показать свою свободу, то пользы это не принесет никому. Ни тем, кто находится рядом с ним и кому он проповедует, ни ему самому, потому что подобный поступок лишь питает в нем гордыню. На этом фоне и звучит наш стих, как итог, охватывающий гораздо больше, чем вопрос о мясе, принесенном идолом. Едите ли, пьете ли, самые обычные телесные, повторяющиеся изо дня в день действия, или иное, что делаете. Здесь апостол словно намеренно раскрывает список до предела, включая туда буквально все, что можно назвать человеческой жизнью. Комментаторы обращают внимание, что использованное здесь греческое выражение указывает на постоянную направленность жизни, а не на разовые усилия или благочестивые чувства в отдельный момент. Такой взгляд на жизнь многое меняет. Обычно мы привыкли делить свои дела на важные и мелкие, духовные и обыденные. Молитва и богослужение с одной стороны, а работа, общение с семьей или разговор с друзьями с другой. Будто эти вещи существуют в разных измерениях. Павел словно снимает эту границу. Завтрак с семьей, разговор с соседом, забота о детях – все это оказывается собранным вокруг единого центра. Не потому, что каждое действие нужно сопровождать особыми религиозными словами, а потому что за самим действием стоит понимание всей жизни как подчиненной Богу. У апостола Павла христианская этика вырастает не из перечня предписаний, а из благодарного отклика на то, что Бог уже совершил во Христе. Именно поэтому слава Божия способна наполнять собой не только великие, заметные события, подвиг веры, публичное свидетельство, дело всей жизни, но и самые простые, тихие поступки одного обычного дня. То, как мы говорим с нашими ближними, как принимаем пищу с благодарностью, как проводим время, которое никто, кроме Бога, не увидит. Помолимся, чтобы Господь помог нам видеть в обыденном место для Его славы, и чтобы даже самые малые наши дела сегодня стали живым отражением благодарности тому, кто нас создал и искупил. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
0: Новый день со Свободным радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: «Братья мои, когда на вашу долю выпадают различные испытания, считайте это великой радостью. Ведь вы знаете, что испытания, которым подвергается ваша вера, вырабатывают у вас стойкость. А стойкость должна привести к достижению цели, к тому, чтобы вы стали зрелыми и совершенными, и чтобы не было у вас никаких недостатков».

Спешу кое-что напомнить. Вы не можете все и всегда делать хорошо. Да еще и так, чтобы каждый вас одобрил. Но вы можете делать правильно по своим критериям, по критериям Господа, и при этом вообще не думать об оценке этого мира. В этом ваша сила. Понимать, что нравится всем, это как минимум не полезно.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелие от Марка.
1: Когда Иисус переправился на лодке обратно на тот берег, вокруг Него собралась большая толпа. Он был на берегу моря. Приходит к Нему один из старейшин синагоги по имени Яир. Увидев Иисуса, он падает к Его ногам, молит Его и заклинает: «Доченька моя при смерти! Приди и возложи на нее руки, и она спасется, будет жить!» Иисус пошел с ним. Его сопровождала толпа и теснила его со всех сторон. У одной женщины 12 лет было кровотечение, она натерпелась от разных врачей и истратила все, что у нее было, но помощи не получила, ей стало еще хуже. Она, услышав об Иисусе, вошла сзади в толпу и прикоснулась к его плащу, потому что говорила себе: «Если хоть к одежде его прикоснусь, выздоровею». И тут же иссяк в ней источник крови, и она всем телом почувствовала, что исцелилась от болезни. Иисус, тотчас ощутив, что из него вышла сила, повернулся к толпе и спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» «Ты видишь, как толпа сдавила тебя, и еще спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся?» — отвечали ему ученики. Но он продолжал искать взглядом ту, которая это сделала. Женщина, перепуганная и дрожащая, поняв, что с ней произошло, вышла из толпы, упала к его ногам и рассказала всю правду. «Дочь, тебя спасла твоя вера», — сказал ей Иисус. «Ступай с миром и будь здорова». Он еще говорил эти слова, как пришли люди из дома старейшины и сказали: «Умерла твоя дочь. К чему утруждать учителя?» Но Иисус, не обращая внимания на их слова, говорит старейшине: «Не бойся, только верь». Он никому не позволил идти за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Они приходят в дом старейшины. Иисус видит, что там смятение, плачут и громко причитают. «Что вы горюете, что плачете?» — сказал им, войдя, Иисус. «Ребенок не умер, а спит». Над ним стали смеяться. Но он всех удалил, взял с собой отца девочки, ее мать и своих спутников и вошел туда, где лежала девочка. Взяв ребенка за руку, он сказал ей: «Талита, кум», а в переводе это значит: «Девочка, говорю тебе, встань». И девочка тут же встала и пошла, ей было уже около 12 лет. Все были вне себя от изумления. Иисус строго сказал им, чтобы никто об этом не знал, а девочку велел накормить.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Поразительно, но факт. Скольких проблем мы могли бы избежать, с каким облегчением мы вздохнули бы, если бы последовали простому совету – отдохните немного. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Один известный футбольный тренер Винс Ломбарди как-то заметил: «Усталость превращает нас всех в трусов». Как он был прав? Физическое и моральное истощение мешает нам реагировать адекватно на шумную возню детей, на вышедшую из строя посудомоечную машину и тысячи других досадных мелких неприятностей. Пожалуй, именно поэтому мы порой малодушны и капризны, раздражительны и жестоки к тем, кто нам более всего дорог. Я думаю, что многим из нас нужно поставить во главу угла умение отдыхать. Каждому из нас необходимо несколько часов здорового, крепкого сна. Этого себя лишать ни в коем случае нельзя. И, может быть, стоило бы отказаться от участия в каком-нибудь запланированном мероприятии или от позднего званного ужина, или даже от нового повышения по службе, если мы чувствуем, что находимся на грани срыва. Почему бы не выкроить средств и не отдохнуть хорошенько? Погулять по лесу, посудачить с друзьями или просто почитать хорошую книгу в кресле. Усталость – серьезный противник, с ней тяжело бороться. Однако, если вы примете правильное решение, вы избежите переутомления и вздохнете полной грудью. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 31 стих.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья! Сегодня прочитаем с вами слова апостола Павла, которые звучат почти буднично, но при внимательном чтении перенастраивают всю нашу повседневную жизнь. Итак, едите ли, пьете ли или иное что делаете, все делайте во славу Божию. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Этот стих завершает долгий и напряженный разговор, который Павел ведет на протяжении нескольких глав послания. В Коринфе верующие спорили о том, можно ли есть мясо, которое было принесено в жертву идолам, а затем продавалось на городском рынке. Вопрос был совсем не праздным. Почти вся торговля в античном городе так или иначе была связана с языческими храмами, и обойти эту тему стороной было попросту невозможно. Одни ели спокойно, считая, что идол – ничто, и потому мясо – просто мясо, лишенное всякой духовной силы. Другие смущались совестью, опасаясь, что через такую еду вернутся к прежнему язычеству, из которого многие из них совсем недавно вышли. Для апостола Павла в центре стоял вопрос не отвлеченного богословия, а того, как наша свобода влияет на другого человека и на нашу собственную связь с Богом. Христианское поведение определяется не тем, имею ли я право на что-то, а тем, приносит ли мое поведение пользу тем, кто рядом со мной. Павел выстраивает рассуждение вокруг того, что назидает и укрепляет ближнего, и именно в этом видит подлинную меру поступка, а не в формальной правоте той или иной стороны. В наших решениях мы должны опираться не только на правила, не только на то, что нам можно и что позволительно, но прежде всего на то, что будет полезно, что послужит благу ближнего и что принесет славу Богу. Апостол Павел был свободен в вопросе о том, что есть и что пить. Он твердо знал, что идолы не имеют никакой реальной власти, и потому идоложертвенная пища сама по себе не может повредить христианину. Но если христианин станет есть такую пищу демонстративно, не считая с мнением других, желая лишь показать свою свободу, то пользы это не принесет никому. Ни тем, кто находится рядом с ним и кому он проповедует, ни ему самому, потому что подобный поступок лишь питает в нем гордыню. На этом фоне и звучит наш стих, как итог, охватывающий гораздо больше, чем вопрос о мясе, принесенном идолом. Едите ли, пьете ли, самые обычные телесные, повторяющиеся изо дня в день действия, или иное, что делаете. Здесь апостол словно намеренно раскрывает список до предела, включая туда буквально все, что можно назвать человеческой жизнью. Комментаторы обращают внимание, что использованное здесь греческое выражение указывает на постоянную направленность жизни, а не на разовые усилия или благочестивые чувства в отдельный момент. Такой взгляд на жизнь многое меняет. Обычно мы привыкли делить свои дела на важные и мелкие, духовные и обыденные. Молитва и богослужение с одной стороны, а работа, общение с семьей или разговор с друзьями с другой. Будто эти вещи существуют в разных измерениях. Павел словно снимает эту границу. Завтрак с семьей, разговор с соседом, забота о детях – все это оказывается собранным вокруг единого центра. Не потому, что каждое действие нужно сопровождать особыми религиозными словами, а потому что за самим действием стоит понимание всей жизни как подчиненной Богу. У апостола Павла христианская этика вырастает не из перечня предписаний, а из благодарного отклика на то, что Бог уже совершил во Христе. Именно поэтому слава Божия способна наполнять собой не только великие, заметные события, подвиг веры, публичное свидетельство, дело всей жизни, но и самые простые, тихие поступки одного обычного дня. То, как мы говорим с нашими ближними, как принимаем пищу с благодарностью, как проводим время, которое никто, кроме Бога, не увидит. Помолимся, чтобы Господь помог нам видеть в обыденном место для Его славы, и чтобы даже самые малые наши дела сегодня стали живым отражением благодарности тому, кто нас создал и искупил. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.

126-й псалом. «Если не Господь строит дом, то напрасно трудятся его строители. Если не Господь охраняет город, то напрасно бодрствует страж. Напрасно вы встаете рано и сидите допоздна, тяжелым трудом добывая себе еду. Потому что возлюбленному своему посылает он сон. Дети — наследие от Господа, и плод чрева — его награда. Что стрелы в руке воина, то сыновья, родившиеся у молодых. Блажен человек, чей колчан наполнен ими. Не постыдятся они, когда будут говорить с неприятелями в воротах города».

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать. 10 сентября Епископальная церковь вспоминает Александра Краммела, священника-афроамериканца, который всю свою жизнь трудился, чтобы добиться равенства для афроамериканцев. Краммел был рукоположен в священники в Соединенных Штатах, но затем направился в Англию, чтобы собрать здесь деньги для своей церкви, читая лекции об американском рабстве. Аболиционисты оплатили его трехлетнее обучение в Кембриджском университете, где Краммел разработал концепцию панафриканизма. В 1853 году Краммел переехал в Либерию, где затем жил и работал 20 лет, уча и проповедуя местному населению. Он хотел, чтобы из Америки афроамериканцы переезжали в Африку, неся туда цивилизационную миссию, однако не получил широкой поддержки. После возвращения в Соединенные Штаты в 1872 году Краммел служил в епископальной миссии Святой Марии в Вашингтоне, округ Колумбия. Через 3 года он и его прихожане основали епископальную церковь Святого Луки, первую независимую черную епископальную церковь в городе, где Краммел служил настоятелем вплоть до 1894 года. Впоследствии церковь Святого Луки была объявлена национальным историческим памятником и стала визитной карточкой Вашингтона. 10 сентября 1898 года Александр Краммел скончался в Нью-Джерси. Этот день в литургическом календаре Епископальной церкви отмечается как праздник в честь Александра Краммела и день его памяти.
2: След в истории.

0: Встречали на своем пути прямо перпендикулярных людей. У них только черное и только белое. У них все четко и по осям. Хорошие или плохие, наши или не наши. Что и говорить, друзья. Таких много, но все-таки помните, оттенки – это лакомство для умных.
1: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Благодать не награда за то, что мы сделали для Бога. Это нечто, что Бог просто так делает для нас. Филипп Янси, американский писатель.
1: Настройся на хороший день. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Кто может сказать: «Я очистил сердце, я чист и безгрешен»?

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе» или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Прекрасный внешний вид. Господь осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 5 стих. В 2016 году Департаменту зеленых насаждений и окружающей среды Женевы пришлось спилить величественный и очень красивый бук. Но почему? Бук был изъеден грибком и мог рухнуть и повредить окружающие деревья. Многие тоже, как этот бук, могут вызывать восхищение у людей. Но бывает так, что за прекрасным внешним видом внутри скрывается нечто мрачное. Придя на эту землю, Господь Иисус не стремился произвести на кого-либо впечатление. Он жил как тот, в ком не было ни вида, ни величия. Его внешность не привлекала внимания. Но его дела бросались в глаза, показывая истинную доброту. Его слова достигали цели, принося великое избавление. Отличительным было и то, как он смотрел на каждое из своих созданий. Если люди видят лишь внешность, то он видит сердце. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? «Я Господь, проникаю в сердце». Пророк Иеремия, 17 глава, 9-10 стихи. Сердце человека развращено ложью, гордыней, ненавистью, нечестием. Поступит ли Бог в отношении человечества так, как поступили в Женеве? Нет. Он приглашает прийти к Иисусу. Пожертвовав своей собственной жизнью на кресте, Иисус разрешил вопрос касательно зла, которое есть в нас и от которого мы не можем освободиться сами. Всякий, кто уверовал, омыт, освящен и оправдан именем Господа Иисуса и Духом Бога.

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Дух ясно говорит, что в последние времена некоторые отступятся от веры. Они будут внимать духом лжи, учением бесов, соблазненные лицемерием лжецов с клейменной совестью, которые запрещают жениться, не разрешают есть ту или иную пищу. Но ведь ее создал Бог для того, чтобы те, кто верят и знают истину, принимали ее с благодарностью. А все, что создано Богом, хорошо, и нельзя отвергать ничего, что принимается с благодарностью, потому что оно освящается Божьим словом и молитвой».

0: Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 31 стих.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья! Сегодня прочитаем с вами слова апостола Павла, которые звучат почти буднично, но при внимательном чтении перенастраивают всю нашу повседневную жизнь. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Этот стих завершает долгий и напряженный разговор, который Павел ведет на протяжении нескольких глав послания. В Коринфе верующие спорили о том, можно ли есть мясо, которое было принесено в жертву идолам, а затем продавалось на городском рынке. Вопрос был совсем не праздный. Почти вся торговля в античном городе так или иначе была связана с языческими храмами, и обойти эту тему стороной было попросту невозможно. Одни ели спокойно, считая, что идол – ничто, и потому мясо – просто мясо, лишенное всякой духовной силы. Другие смущались совестью, опасаясь, что через такую еду вернутся к прежнему язычеству, из которого многие из них совсем недавно вышли. Для апостола Павла в центре стоял вопрос не отвлеченного богословия, а того, как наша свобода влияет на другого человека и на нашу собственную связь с Богом. Христианское поведение определяется не тем, имею ли я право на что-то, а тем, приносит ли мое поведение пользу тем, кто рядом со мной. Павел выстраивает рассуждение вокруг того, что назидает и укрепляет ближнего, и именно в этом видит подлинную меру поступка, а не в формальной правоте той или иной стороны. В наших решениях мы должны опираться не только на правила, не только на то, что нам можно и что позволительно, но прежде всего на то, что будет полезно, что послужит благу ближнего и что принесет славу Богу. Апостол Павел был свободен в вопросе о том, что есть и что пить. Он твердо знал, что идолы не имеют никакой реальной власти, и потому идоложертвенная пища сама по себе не может повредить христианину. Но если христианин станет есть такую пищу демонстративно, не считая с мнением других, желая лишь показать свою свободу, то пользы это не принесет никому. Ни тем, кто находится рядом с ним и кому он проповедует, ни ему самому, потому что подобный поступок лишь питает в нем гордыню. На этом фоне и звучит наш стих, как итог, охватывающий гораздо больше, чем вопрос о мясе, принесенном идолом. Едите ли, пьете ли, самые обычные телесные, повторяющиеся изо дня в день действия, или иное, что делаете. Здесь апостол словно намеренно раскрывает список до предела, включая туда буквально все, что можно назвать человеческой жизнью. Комментаторы обращают внимание, что использованное здесь греческое выражение указывает на постоянную направленность жизни, а не на разовое усилие или благочестивое чувство в отдельный момент. Такой взгляд на жизнь многое меняет. Обычно мы привыкли делить свои дела на важные и мелкие, духовные и обыденные. Молитва и богослужение с одной стороны, а работа, общение с семьей или разговор с друзьями с другой. Будто эти вещи существуют в разных измерениях. Павел словно снимает эту границу. Завтрак с семьей, разговор с соседом, забота о детях – все это оказывается собранным вокруг единого центра. Не потому, что каждое действие нужно сопровождать особыми религиозными словами, а потому что за самим действием стоит понимание всей жизни как подчиненной Богу. У апостола Павла христианская этика вырастает не из перечня предписаний, а из благодарного отклика на то, что Бог уже совершил во Христе. Именно поэтому слава Божия способна наполнять собой не только великие, заметные события, подвиг веры, публичное свидетельство, дело всей жизни, но и самые простые, тихие поступки одного обычного дня. То, как мы говорим с нашими ближними, как принимаем пищу с благодарностью, как проводим время, которое никто, кроме Бога, не увидит. Помолимся, чтобы Господь помог нам видеть в обыденном место для Его славы, и чтобы даже самые малые наши дела сегодня стали живым отражением благодарности тому, кто нас создал и искупил. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
0: Хорошее утро! Чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Друзья, привет! Это Катя. Вы задумывались когда-то о силе наших мыслей? Казалось бы, ну что такого мысль? Это же не физическое действие. Она где-то глубоко в голове, никому не видна. Ну, конечно, это не так. Христианство говорит, что и грех, и добродетель начинается с мысли. Подумайте, какие страшные последствия рождает злая мысль. Все беды человечества начинались с этого. Вот почему Господь устами апостола Павла говорит нам: «Любовь не мыслит зла». Пусть все и во всем будет любовь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: «Свободное радио» на твоей волне.

0: Зинаида Миркина. Я не знаю, кто в мире смог оправдать этот смерч бесцельный. Я не знаю, что значит Бог, тот, другой, от меня отдельный. Есть у боли земной края, что до жизни и что за гробом. Я не знаю, но знаю я, нет в глубинах тоски и злобы. Если чаша души тиха, если в ней средоточие света, если нету во мне греха, для отчаяния места нету. Если сердце вопрос прожег о причинах смертей бесцельных, если стал бесконечный Бог тем другим от меня отдельным, если душу на части рвут, если больше души тревога, значит, надо вернуться внутрь, значит, я отошла от Бога. Дай мне жар твоего огня, я тебе до конца открыта. Святый Отче, прости меня, вот за то лишь, что мы не слиты до конца.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Простите, у вас тут зарплата раз в месяц или раз в два месяца?
1: А, вообще-то раз в неделю.
0: Что? Да я ведь уже 6 недель тут впахиваюсь и ни рубля не получу.
1: Да вы что? Так вам надо с начальником поговорить.
0: Видите ли, у меня нет начальника.
1: Как это нет начальника?
0: Ну, я просто прихожу сюда каждый день и работаю. И пока что никто не заплатил мне ни рубля. Что за вшивая фирма?
1: Слушайте, вы не можете просто так вот приходить и работать здесь.
0: А в чем проблема? Я профессионал. Я делаю все правильно. Почему они просто не могут мне платить?
1: Вы должны заключить контракт. Почему бы вам не заполнить анкету в отделе кадров?
0: Да, но ведь тогда мне придется слушаться начальника и нести ответственность за свои действия. Нет уж, если они хотят, чтобы я здесь работал, пусть соглашаются на мои условия.
2: Пытаетесь ли вы попасть в рай на своих условиях, стараясь быть хорошим или супердуховным? Согласно Библии, есть только один путь на небо. Христос сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь».

0: Евангелие от Матфея.
1: И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать недоброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему:
2: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди».
1: Говорит ему:
3: «Какие?»
1: Иисус же сказал:
2: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя».
1: Юноша говорит ему:
3: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?»
1: Иисус сказал ему:
2: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною».
1: Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим:
2: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие».
1: Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали:
3: «Так кто же может спастись?»
1: А Иисус, воззрев, сказал им:
2: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно».
4: Новая музыка на свободном радио.

0: Если бы благодать не вела человека, он бы заблудился, даже если бы на пути к небу стояло множество дорожных указателей. Чарльз Спержен, британский богослов.
1: Свободное радио.

0: все можешь.
1: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит Леонид Новиков, пастор церкви Новый Завет, Пермь.
2: Дорогие друзья, я всех вас приветствую. Слава Богу, что мы с вами имеем упование нашего Господа. Библия учит нас, чтобы мы укрывались в Его имени, как в крепкой башне. Вы знаете, очень важно нам как можно больше проводить времени в общении с Ним. Сегодня все зависит от того, с кем мы больше проводим времени, с кем мы больше общаемся. Если мы больше времени проводим в средствах массовой информации, смотрим телевизор, погружаемся в сети интернета, то, вы знаете, очень часто мы наполняемся не тем, что на самом деле помогает нам бодрствовать, помогает нам трезвиться и, самое главное, не паниковать. Как важно доверять Слову Божьему, как важно всегда обращаться к Нему. Вы знаете, это зависит от нас. Кого мы коронуем в своей жизни? Если мы будем сегодня смотреть на обстоятельства, на то, что происходит в мире, то, наверное, мы отдадим корону не тому. Но если мы будем читать Слово Божие, вместе молиться и собираться в Доме Божьем, то мы коронуем нашего Христа. Он наш Царь, Он наш Король. Да благословит всех ваш Господь, да поможет Он вам признать Его своим Господом во всей вашей жизни и во всех сферах вашей жизни. Благословений!

Иногда в нас поселяются вопросы, которые совершенно некуда деть. В семье не поймут, на работе насмех поднимут, а в церкви могут даже осудить. В итоге мы можем ходить с ними целыми годами. На Свободном радио мы не боимся задавать такие вопросы вслух. Свободное радио — это место, где не осуждают за неудобные или даже крамольные мысли. Мы верим, что такая площадка для общения помогает каждому нашему слушателю бороться с непониманием и внутренним одиночеством, потому что, излив душу в атмосфере понимания и свободы, каждый может рассчитывать на поддержку. Может быть, получается так не всегда, но мы верим, что здесь есть за что бороться.

0: 19 псалом. «Да ответит Господь тебе в день печали, да хранит тебя имя Бога Иакова, да пошлет Он помощь тебе из святилища и поддержит тебя с Сиона, да вспомнит Он все жертвы твои и всесожжения твои примет. Да даст Он тебе то, чего ты желаешь, и исполнит все твои намерения. Мы будем кричать от радости, от твоей победе, и поднимем знамена во имя нашего Бога. Да исполнит Господь все твои просьбы. Теперь я знаю, Господь спасает своего помазанника, отвечает ему со святых небес своих, спасающий силой своей правой руки. Кто хвалится колесницами, а кто конями? Мы же хвалимся именем Господа, нашего Бога. Они ослабели и падают, а мы поднимаемся и стоим твердо. Господи, даруй царю победу. Ответь нам, когда мы взываем».
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
0: В мире есть немного людей, которые могли бы сказать, что Бог разочаровал и обманул их. Николас Герман был одним из таких людей. В возрасте 18 лет он принял в свое сердце Иисуса Христа. В один зимний короткий день, как-то рассматривая сухое и безжизненное дерево и думая над тем, что по весне каждая почка на нем внезапно взорвется жизнью, Герман пришел к осознанию своей духовной нищеты и попросил Бога войти в его жизнь и изменить ее своим присутствием. В 1666 году Николас был принят в братство кармелитов в Париже. Герман приступил к своим обязанностям, желая претерпеть от руки Божьей за всю свою грешную жизнь. Но Бог разочаровал его. Вместо жизни полной раскаяния, сожаления и страданий, Герман, который получил имя брата Лаврентия, приобрел прощение, радость и покой вне всяких ожиданий. Однако вера брата Лаврентия была подвержена испытанию, когда ему пришлось работать на кухне. По своей природе он был неуклюж и неповоротлив. Работа на кухне для него была сложной задачей, но так как он энергично взялся за нее, стала примером для других в течение трех последующих веков. Лаврентий был убежден, что даже самое земное и мирское задание может быть сделано с любовью ради Господа, и выполнение этого задания для великого царя придает малейшему из них духовную цель. В своей небольшой книге «Жизнь в присутствии Бога» он писал, что ежедневно начинал каждое новое задание с пылкой молитвы и затем делал все с любовью к Господу. После того, как все были накормлены, он снова молился, вознося слова благодарности. Лаврентий писал так: «Мы не должны уставать, делая что-то незначительное во имя Божьей любви, потому что Он принимает во внимание не объем работы, а любовь, с которой мы выполняем ее». Практический подход Лаврентия к присутствию Христа в каждом, даже обыденном деле, основан на Библии. «И все, что делаете, — написал Павел в послании к Колоссянам, — делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Для брата Лаврентия было очевидно, что практические аспекты христианства могут быть изложены в трех словах, написанных апостолом Павлом: «Вера, надежда, любовь». Он сказал: «Все возможно тому, кто верит. Все нетрудно тому, кто надеется. Все легко тому, кто любит». Однако намного легче тому, кто применяет все эти три добродетели одновременно. Применение веры, надежды и любви означало для брата Лаврентия жить в присутствии Бога. Жизнь брата Лаврентия показывает нам, что для христианина не должно быть разницы между обыденным и возвышенным, потому что Господь делает из них обоих святое. Так считал брат Лаврентий, который дожил до 80 лет. Он написал в своей книге: «Жизнь в присутствии Бога – это самое лучшее правило святой жизни».
1: Великие люди. Неизвестное в их судьбах.

Уединение для души тоже, что голодная диета для тела. Оно порою необходимо, но гибельно, если слишком уж продолжительно. Люк де Вавинарк, французский философ.

0: золотые библейские стихи.
1: Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением, не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 7 стих.
0: Глоток живой.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Травля существует везде, где существует общество. Как в маленьких, так и больших социумах всегда находятся агрессоры, жертвы и бессильные травмированные наблюдатели. Механизм этот работает без перебоев. Кто-то выбирает кого-то жертвой, унижает и подавляет. А остальные смотрят на это, но боятся вступиться за обиженного, потому что никто не хочет стать новым объектом травли. Я думаю, каждый из нас сталкивался с подобным. Это грустно, но неизбежно. Но когда я слышу о травле в церкви, я действительно удивляюсь и возмущаюсь. Как усыновленные Богом дети могут опускаться до того, чтобы делить людей на сорта, лишать права быть принятым и прощенным, публично унижать и выдавливать из церкви? У меня ответа нет. И, пожалуй, я просто остановлюсь на этом вопросе.

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
0: 10 сентября Епископальная церковь вспоминает Александра Крамола, священника-афроамериканца, который всю свою жизнь трудился, чтобы добиться равенства для афроамериканцев. Крамол был рукоположен в священники в Соединенных Штатах, но затем направился в Англию, чтобы собрать здесь деньги для своей церкви, читая лекции об американском рабстве. Аболиционисты оплатили его 3-летнее обучение в Кембриджском университете, где Крамол разработал концепцию панафриканизма. В 1853 году Крамол переехал в Либерию, где затем жил.

0: 1904 года. Впоследствии церковь Святого Луки была объявлена национальным историческим памятником и стала визитной карточкой Вашингтона. 10 сентября 1898 года Александр Крамл скончался в Нью-Джерси. Этот день в литургическом календаре епископальной церкви отмечается как праздник в честь Александра Крамла и день его памяти.
1: След в истории.

0: Здравствуйте, меня зовут Гарик. Я классный парень. Я хотел бы жить у вас.
1: Как бы это смешно ни звучало, но именно так многие люди представляют себе встречу с Богом.
2: Простите, я что-то вас не узнаю.
0: Конечно, вы ведь видите меня первый раз. Но ничего страшного, я хороший парень. Ну, я, например, жертвую деньги нищим, а вот только что вчера я постриг газон соседу. Спросите хоть кого, все скажут, что я классный парень.
2: Извините, но вы не можете жить здесь просто потому, что вы классный.
0: Как-то я не могу жить здесь. Но вы же впустили вон того парня. А он когда-нибудь жертвовал нищим или стриг газон соседу? Я что-то сомневаюсь.
2: Так ведь он мой сын, где ж ему еще жить?
0: Ага, понятно. Так вот, что в нем особенного. Так-так.
2: Ну, довольно. Я звоню в милицию.
1: Все мы хотим жить вечно, но знаем ли мы хозяина жизни? Иисус сказал, что многие будут претендовать на право быть на небесах, но некоторым Он скажет: «Уходите, я никогда не знал вас».

0: Любовь – это прежде всего упражнение в молитве, а молитва – упражнение в молчании. Антуан де Сент-Экзюпери.
1: Свободное радио.

0: 100 нескучных историй. Однажды в бурю. Жил в одном небольшом поселке фермер, который не верил в Бога и о религии высказывался весьма негативно. Однако его жена была христианкой, да и детей старалась воспитывать в вере, несмотря на едкие выпады мужа. Однажды осенним вечером жена засобиралась с детьми в церковь. «Дорогой, может, и ты пойдешь с нами?» «С какой стати?» «Знаешь, сегодня проповедь интересная будет». «Могу себе представить. Очередная байка из серии «Очевидное и невероятное». «Зачем ты так? Речь пойдет о Христе. Для чего Он, Бог, пришел в наш мир и стал человеком?» «Хм, Бог? Бог? Человеком? Человеком? Ну я ж говорю, байка, нелепая байка. Даже если предположить, что Бог существует, для чего бы ему вдруг понадобилось унижать себя до того, чтобы сойти на эту грешную землю, да еще и человеком стать, родившись в грязном, вонючем хлеву? Смех да и только». Жена с детьми ушли, а наш атеист остался дома один. Вскоре поднялся сильный ветер, и началась снежная буря, да такая, что в окнах, кроме снега, ничего и не было видно. Мужчина удобно устроился в мягком кресле у камина, намереваясь провести так весь вечер. Вдруг раздался громкий хлопок, что-то стукнуло в оконное стекло. Однако на улице по-прежнему ничего нельзя было разглядеть. Когда метель немного утихла, мужчина вышел во двор посмотреть, что же это могло так стукнуть. На лужайке возле дома он увидел стаю диких гусей. Вероятно, они летели зимовать на юг, но попали в снежную бурю и не смогли продолжать перелет. Птицы заблудились и оказались возле его фермы без еды и укрытия. Взмахивая крыльями, они летали низкими кругами над полем, ослепленные снегом. Видимо, кто-то из гусей и ударился в его окно. Мужчине стало жаль этих бедняк. «Вот горемыки, так ведь и околеть недолго». Подумав немного, он смекнул, что сарай был бы вполне подходящим местом для этих злополучных путешественников. В нем тепло, безопасно, там они могут переночевать и переждать метель. Стараясь не напугать птиц, фермер медленно прошествовал к сараю, широко открыл его двери и стал ждать, полагая, что гуси догадаются туда войти. Но те лишь кружились бесцельно и, казалось, вообще не замечали сарая. Мужчина попытался привлечь их внимание, но это только отпугивало гусей, и они отлетали все дальше. Тогда наш спасатель зашел в дом и вернулся с куском хлеба. Он раскрошил его, сделав из хлебных крошек дорожку, ведущую к сараю. Но и это не сработало, гуси не поддались на уловку. Фермер начинал отчаиваться. Подумав еще немного, он решил незаметно обойти гусей сзади, а затем ринулся на них и погнал к сараю. Увы, гуси только еще больше испугались и стали разлетаться кто куда в самые разные стороны, но только не к сараю. Ничто не могло заставить их отправиться в укрытие, где им было бы комфортно и спокойно. «Бестолковые птицы!» — крикнул в сердцах мужчина. «Ну вот чего вы от меня шарахаетесь? Я ж вам добра хочу! Как вы не понимаете, что только в сарае от бури-то спасетесь?» Поразмыслив еще немного, фермер предположил, что гуси не доверяют ему по той простой причине, что он не такой, как они. «Нет», — сказал он вслух, — «птицы не пойдут за человеком. Вот если бы я был гусем, то, пожалуй, смог бы их спасти». И тут ему в голову пришла идея. Мужчина вошел в сарай, взял одного из своих гусей и вынес его в дальний конец поля, снова обойдя кружившихся диких гусей. Затем он выпустил своего гуся. Тот пролетел сквозь стаю и вернулся прямиком в свой теплый, уютный сарай. И, о чудо, остальные гуси один за другим последовали за ним в спасительное укрытие. В эту минуту в памяти мужчины всплыли слова, которые он произнес несколько минут назад. «Если бы я был гусем, то смог бы их спасти». Мгновенно он вспомнил и то, что сказал жене, когда она собиралась в церковь. С чего вдруг Бог захотел бы стать человеком, как мы? Это же смешно. И вдруг все пазлы в голове фермера сошлись. Вся эта история с дикими гусями, ведь это же наглядная иллюстрация того, что сделал Бог. Мы все были как эти гуси, слепые, заблудившиеся, погибающие. И Бог отправил своего сына к нам на землю, чтобы тот стал как мы. Потому что только так он мог показать нам путь и спасти нас. От этой мысли в душе фермера воцарился мир и покой. А вслед за тем начал утихать и ветер, перестал идти снег. Многие годы мужчина пребывал в неверии, скептически относясь ко всему, что написано в Евангелии. Но теперь все сомнения исчезли вместе с прошедшим бураном. Он упал в снег на колени и произнес свою первую в жизни молитву. «Спасибо тебе, Господи, за то, что ты пришел и стал человеком, дабы вывести меня из бури и мрака». Иисус сказал: «Я – свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Библия, Евангелие от Иоанна. Христос не только указал нам истинный путь, путь в небесное царство, но Он и ведет нас по нему. Главное не отпускать Его руку, но послушно и доверчиво следовать за Ним, во всем держась Его учение, что оставлено нам в Евангелии.
1: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Кто избавит меня? Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Послание к Римлянам, 7 глава, 19 и 24 стихи. Мы все проходили через эту борьбу, которую Павел описывает в этом отрывке. В наших сердцах мы знаем, что правильно. Мы знаем в точности, что нам следует делать и чего нам делать не следует. И по большей части мы усердно стараемся сделать то, что правильно. Но мы обнаруживаем, что порочный закон в нашей плоти работает против нас. И в итоге мы не делаем то, что, как мы знаем, нам делать следует. В наших умах мы служим Богу, но вот плоть наша подводит нас. Нам нужно искать помощь вне себя и смотреть на Иисуса Христа. Когда Павел объясняет эту дилемму, он говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня?» И с этим восклицанием мы видим ответ. Ответ лежит не в нас, мы не можем этого сделать. В этой же главе Павел говорит: «Не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Нам нужно искать помощи вне себя. Далее Павел отвечает на свой собственный вопрос: «Благодатью Бога моего Иисусом Христом». Признавая слабость нашей плоти, Бог дал ответ нам и вам. Вы не можете находиться в послушании своими собственными силами, но вы можете все через Иисуса Христа и через силу Духа Святого. С их помощью вы можете быть тем человеком, каким Бог хочет вас видеть. Отец, мы признаем нашу нужду, и мы понимаем наше бессилие. Спасибо за то, что Ты дал нам силу через Духа Святого. Да пребудем мы в Тебе, чтобы не исполнять желаний нашей плоти. Во имя Иисуса. Аминь.

Николай Гумилев. Слово. Вон и день, когда над миром новый Бог склонял лицо свое. Тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города. И орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне. Если точно, розовое пламя слово проплывало в тишине, а для низкой жизни были числа, как домашний подъяремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший добро и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово среди земных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что это слово Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества. И как пчела в улье опустела, дурно пахнут мертвые слова.

0: Время подумать.
1: Помните историю про маму, снимавшую вместе со своим ребенком, ребенком-школьником, елочные игрушки с городской большой елки? Новость эта по соцсетям разлетелась, по-моему, в канун прошлого Нового года. Была замечена нормально, так адекватно одета, хорошо выглядящая женщина, которая вместе с ребенком своим, простите, тырила елочные игрушки. Складывала к себе в сумку, ему в портфель. Когда прохожий что-то попытался ей сказать, видимо, призвать к трезвости и ясности ума, что же вы делаете, тем более с ребенком, та выпалила что-то про маленькую зарплату и, видимо, указала, куда идти дальше. Другая история про друзей-предпринимателей, открывших свой салон красоты, разбивших клумбы возле парадного крыльца. И вот буквально цветы посадили, а в следующий день приходят – нет. Посмотрели по камерам наблюдения – бабушка, соседка, а салон красоты в жилом доме на первом этаже, как это обычно бывает. Так вот, бабушка, соседка выкопала эти цветы. Когда к бабушке обратились, вы что же делаете? Постеснялись бы седых волос. Та ответила, а вы богатые, вы себе еще купите. Все. Для человека все стройно и понятно. И в случае с новогодними шариками с елки городской, и в случае с цветами с клумбы возле салона красоты. В системе измерения координат людей все в голове уложено по полочкам. Это называется «нищета и бедность в голове». А как насчет вас, друзья? Я думаю, что мы в подавляющем своем большинстве так или иначе знакомы с понятием экономии. Не в смысле науки, экономики, а в смысле житейском, самым что ни на есть будничном. Так или иначе, каждому, наверное, приходится на чем-то экономить. Если самих себя промониторить, у вас как дела обстоят? Все в порядке? Экономия – это мудрость? Или экономия – это уже немножко про дух бедности? Задумывались когда-нибудь о том, что экономия может быть еще и мнимой, нерациональной? Это когда человек однажды решает для себя, да, все, обстоятельства таковы, что надо начинать экономить, и такой человек начинает экономить немножко не на том. То есть он может себя корить за кофе, выпитый в кофейне, потому что вроде как можно было и дома кофе попить. И в итоге ты уже в кофейне, но ты не расслабляешь и удовольствия не получаешь, потому что ты параллельно заедаешь это все недовольством от того, что сейчас выложишь какую-то сумму. Но в то же время потом тебя зовут на какой-то праздник, или друзья тебе звонят вдруг, а приезжай на другой конец города, а тебе так хочется, тебе так весело, тебе так перспективно от этого всего, что ты садишься в такси и втридорога, вместо того, чтобы спуститься в метро, втридорога доезжаешь до своих друзей. Ты только что крохоборился от чашки кофе. Это называется мнимая экономия. Такая же мнимая экономия происходит, когда люди гоняются за сыром подешевле, но при этом разницу в стоимости этого сыра между двумя гипермаркетами тратят на проезд к этим двум гипермаркетам. И действительно, если подходить к вопросу с мудростью, совсем не всегда то, что прямо сейчас дешевле, для вас обернется выгодой.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Музыка, слово, дух. Свободное.

0: Псих дня.
1: Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 31 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья! Сегодня прочитаем с вами слова апостола Павла, которые звучат почти буднично, но при внимательном чтении перенастраивают всю нашу повседневную жизнь. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Этот стих завершает долгий и напряженный разговор, который Павел ведет на протяжении нескольких глав послания. В Коринфе верующие спорили о том, можно ли есть мясо, которое было принесено в жертву идолам, а затем продавалось на городском рынке. Вопрос был совсем не праздный. Почти вся торговля в античном городе так или иначе была связана с языческими храмами, и обойти эту тему стороной было попросту невозможно. Одни ели спокойно, считая, что идол – ничто, и потому мясо – просто мясо, лишенное всякой духовной силы. Другие смущались совестью, опасаясь, что через такую еду вернутся к прежнему язычеству, из которого многие из них совсем недавно вышли. Для апостола Павла в центре стоял вопрос не отвлеченного богословия, а того, как наша свобода влияет на другого человека и на нашу собственную связь с Богом. Христианское поведение определяется не тем, имею ли я право на что-то, а тем, приносит ли мое поведение пользу тем, кто рядом со мной. Павел выстраивает рассуждение вокруг того, что назидает и укрепляет ближнего, и именно в этом видит подлинную меру поступка, а не в формальной правоте той или иной стороны. В наших решениях мы должны опираться не только на правила, не только на то, что нам можно и что позволительно, но прежде всего на то, что будет полезно, что послужит благу ближнего и что принесет славу Богу. Апостол Павел был свободен в вопросе о том, что есть и что пить. Он твердо знал, что идолы не имеют никакой реальной власти, и потому идоложертвенная пища сама по себе не может повредить христианину. Но если христианин станет есть такую пищу демонстративно, не считаясь мнением других, желая лишь показать свою свободу, то пользы это не принесет никому. Ни тем, кто находится рядом с ним и кому он проповедует, ни ему самому, потому что подобный поступок лишь питает в нем гордыню. На этом фоне и звучит наш стих, как итог, охватывающий гораздо больше, чем вопрос о мясе, принесенном идолом. Едите ли, пьете ли, самые обычные телесные, повторяющиеся изо дня в день действия, или иное, что делаете. Здесь апостол словно намеренно раскрывает список до предела, включая туда буквально все, что можно назвать человеческой жизнью. Комментаторы обращают внимание, что использованное здесь греческое выражение указывает на постоянную направленность жизни, а не на разовые усилия или благочестивые чувства в отдельный момент. Такой взгляд на жизнь многое меняет. Обычно мы привыкли делить свои дела на важные и мелкие, духовные и обыденные. Молитва и богослужение с одной стороны, а работа, общение с семьей или разговор с друзьями с другой. Будто эти вещи существуют в разных измерениях. Павел словно снимает эту границу. Завтрак с семьей, разговор с соседом, забота о детях – все это оказывается собранным вокруг единого центра. Не потому, что каждое действие нужно сопровождать особыми религиозными словами, а потому что за самим действием стоит понимание всей жизни как подчиненной Богу. У апостола Павла христианская этика вырастает не из перечня предписаний, а из благодарного отклика на то, что Бог уже совершил во Христе. Именно поэтому слава Божия способна наполнять собой не только великие, заметные события, подвиг веры, публичное свидетельство, дело всей жизни, но и самые простые, тихие поступки одного обычного дня. То, как мы говорим с нашими ближними, как принимаем пищу с благодарностью, как проводим время, которое никто, кроме Бога, не увидит. Помолимся, чтобы Господь помог нам видеть в обыденном место для Его славы, и чтобы даже самые малые наши дела сегодня стали живым отражением благодарности тому, кто нас создал и искупил. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
2: Держим курс на вечное. Слава!

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Покойный музыкант Гэри Чеппин является автором песни под названием «Котята в колыбели». Мне эта песня кажется очень актуальной, и к тому же она наталкивает меня на некоторые размышления. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». В песне поется об отце, который очень любит своего сына и желает ему только добра. Но у него одна проблема – всегда не хватает времени. Ему то нужно срочно успеть на самолет, то расплатиться с долгами. И всякий раз на вопрос сына «Когда ты вернешься домой, папа?» он отвечает «Не знаю, но скоро мы снова будем вместе. Вот здорово будет тогда». Какой бы нестерпимой ни была горечь разлуки, но сын по-прежнему обожает отца. Снова и снова он повторяет «Я буду таким, как ты, папочка. Я это знаю». Но проходит время, и мальчик взрослеет. Жизнь отца также меняется, и он хочет почаще быть со своим сыном. Но теперь наступает очередь сына всякий раз находить какое-нибудь оправдание. «Ты знаешь, у меня что-то не клеится на работе, и сын подхватил грипп. Но было бы так здорово потолковать с тобой, отец. Правда, так здорово». Теперь отцу не находится места в жизни сына. Ему нестерпимо больно. «Он вырос и стал совсем похож на меня. Мой мальчик такой же, как я». Я думаю, что многие отцы, услышав эту песню, примут ее близко к сердцу. Лет, отпущенных нам, чтобы быть с нашими детьми, не так уж много. Не стоит тратить их попусту. Будем мудры, и когда пройдут годы, и мы бросим взгляд в прошлое, в нашем сердце будет радость, а не сожаление. Музыкант заставил нас о многом задуматься, и спасибо ему за его вечную песню. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Валя, я из Питера.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я родилась в верующей семье, но нужду увидела, когда было мне 16 лет. Я просто увидела, что я грешна. И мне просто хотелось прощения. И у Господа я это нашла. Я слышала об этом с кафедры, но это так сильно меня не касалось. И просто была привычка хождения. Но со временем Господь просто стал работать. Это не был какой-то один момент, не было света с небес, вот, и падение на колени. Просто внутри, в сердце стали проходить перемены. И я увидела, как я стала относиться, менялось мое, точнее, отношение к вещам, которые вокруг меня окружали. Друзья, с которыми я училась, я видела, какие они, какая я. Хотела тянуться к чему-то более светлому, нужному. И Господь показал, что поиск, что я ищу счастье не в тех местах. На самом деле, сейчас я очень счастлива, потому что счастье нашла в нем.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Она помогает мне быть сильной, помогает быть терпеливой со своими детьми, в семье. Быть милостивой своим близким. Без Христа просто. Я не понимаю, как я бы вообще дальше жила и смотрела на все те обстоятельства, которые сейчас нас окружают. Особенно в это время.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Это отрывок из Ионы. Когда Ион описывает свое состояние перед Богом во чреве кита. И когда он взывает оттуда, вот сегодня как раз у нас говорили об этом, что у Господа спасение, что только Господь дарует мне спасение и избавление из этого ада. И на самом деле это место, оно просто помогает в трудные периоды очень сильно. И я понимаю, что любые обстоятельства для кого-то могут являться просто как ад, местом, из которого, кажется, нету выхода просто. А Иона получил избавление. И для меня это такой пример очень хороший.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Это свобода, потому что свобода во Христе.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: выдержка из письма Иакова.
1: «Послушайте, братья мои любимые, разве не Бог избрал бедняков мира, чтобы они стали богатыми верой и унаследовали царство, которое Он обещал тем, кто Его любит? А у вас бедняк унижен. Разве не богачи вас угнетают? Разве не они таскают вас по судам? Разве не они хулят то прекрасное имя, которым вас нарекли? Но если вы исполняете царственный закон, данный в Писании, «Люби ближнего, как самого себя», то поступаете как должно. А если вы пристрастны, значит, вы совершаете грех, и закон уличает вас в том, что вы его нарушители.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Читая Библию, мы с удовольствием подчеркиваем понравившиеся места и предпочитаем не замечать неудобных. Нас устраивают эпизоды, удачно вписывающиеся в наше представление о Боге, и раздражают те, что им противоречат. Нет, наверное, тут имеется в виду что-то другое. Это какой-то неудачный перевод, ворчим мы и с досадой перелистываем страницу. Однажды евреи решили, что если возьмут с собой ковчег Завета, то непременно выиграют битву с филистимлянами, ведь так уже бывало. Но вопреки ожиданиям, они были разгромлены, а ковчег, на который они возлагали надежды, был захвачен. Низведя живого, всемогущего, ревнующего о нас Творца до своих узких представлений о нем, израильтяне жестоко поплатились. Нельзя создать себе карманного бога и пользоваться им тогда, когда тебе это удобно. Нельзя уложить его в рамки своих представлений и отвергать все, что в них не вписывается. Он живой, настоящий, непознаваемый до конца и удивительный. Он жаждет реального общения с нами. Его воля не обсуждается. Его любовь сильнее всего, что может быть, а его логика не укладывается в человеческие представления. Путь познания Бога – это вечный путь. Идите по нему и не зацикливайтесь на своем уже сложившемся.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Мученики порока превосходят мучеников добродетели как своей стойкостью, так и числом. Чарльз Калеб Колтон, британский писатель.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Если вы любите тех, кто любит вас, в чем тут ваша заслуга? Ведь и грешники любят тех, кто их любит. И если вы помогаете только тем, кто помогает вам, в чем тут ваша заслуга? И грешники делают то же. И если вы даете взаймы только тем, от кого надеетесь получить обратно, в чем тут ваша заслуга? И грешники грешникам дают взаймы, чтобы потом получить долг обратно. А вы поступаете не так. Любите своих врагов, помогайте и давайте взаймы, ни на что не надеясь в ответ. Тогда вас ждет великая награда. Вы будете сынами Всевышнего, который добр даже к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец. Никого не осуждайте, и вас Бог не осудит. Никого не обвиняйте, и вас Он не обвинит. Прощайте, и Он простит. Давайте, и Он вам даст, полную мерою даст. Утрясет, утопчет, и полную сверхом меру вам высыплет в полу плаща. Какой мерой мерите вы, такой Он отмерит и вам».

0: Тебе нравится? Все, как ты хотела. Романтическая обстановка, свечи, вино, фрукты.
1: О, милый, я просто потрясена. Какой ты у меня молодец.
0: Ты довольна?
1: Ну, еще бы.
2: Вот замечательно. Ну что, тогда могу я наконец поехать с друзьями на рыбалку?
1: Что?
2: Петька меня вон там уже в машине заждался.
1: Так значит, вот это все только ради рыбалки?
3: Мы часто поступаем с Богом подобным же образом. Мы подменяем веру исполнением определенного набора обрядов. Нам кажется, что они способны задобрить Бога, чтобы мы могли получить от Него желаемое, или чтобы Он попросту дал нам возможность поступать так, как нам нравится. Но вера – это не бартерный обмен, это отношение.
0: Знаешь, Вик...
1: Что?
0: Я давно хотел у тебя спросить. Ты выйдешь за меня?
1: Ой, меня просто переполняют эмоции, я сейчас заплачу.
0: Значит, да.
1: Да, да, конечно, да.
2: Ты не представляешь, как я счастлив.
1: Я тоже безумно счастлива. Ну что, пойдем?
2: Пошли.
1: Ой, какая погода отвратная. Серость, слякость, фу, ужас. Прямо депресняк какой-то. Знаешь, я, пожалуй, не буду за тебя. Настроение уже не то, весь кайф пропал.
3: Мы часто поступаем с Богом подобным же образом. Мы основываем свою веру в Него на эмоциях. Если мы испытываем душевный подъем, мы прославляем Его. Если переживаем трудности, мы ропщим на Него. Но вера – это не переменчивые чувства, а отношения, которые развиваются вне зависимости от обстоятельств.

0: able indeed.
1: He's able.
2: Друзья, привет! С вами Катя. Великий русский религиозный мыслитель Владимир Сергеевич Соловьев был глубоко убежден в том, что настоящее счастье возможно только в единении или воссоединении человека с Богом, восстановлении в нем живого и бессмертного образа Божия. В книге «Смысл любви» он писал: «Идеальное единство, к которому стремится наш мир и которое составляет цель космического исторического процесса, истинно есть вечный предмет любви Божией». Он говорил о единении человека с Творцом и друг с другом. «Мы все живем в одном общем доме. Здесь найдется место для каждого».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
0: 10 сентября Епископальная церковь вспоминает Александра Краммела, священника-афроамериканца, который всю свою жизнь трудился, чтобы добиться равенства для афроамериканцев. Краммел был рукоположен в священнике в Соединенных Штатах, но затем направился в Англию, чтобы собрать здесь деньги для своей церкви, читая лекции об американском рабстве. Аболиционисты оплатили его трехлетнее обучение в Кембриджском университете, где Краммел разработал концепцию панафриканизма. В 1853 году Краммел переехал в Либерию, где затем жил и работал 20 лет, уча и проповедуя местному населению. Он хотел, чтобы из Америки афроамериканцы переезжали в Африку, неся туда цивилизационную миссию, однако не получил широкой поддержки. После возвращения в Соединенные Штаты в 1872 году Краммел служил в епископальной миссии Святой Марии в Вашингтоне, округ Колумбия. Через три года он и его прихожане основали епископальную церковь Святого Луки, первую независимую черную епископальную церковь в городе, где Краммел служил настоятелем вплоть до 1894 года. Впоследствии церковь Святого Луки была объявлена национальным историческим памятником и стала визитной карточкой Вашингтона. 10 сентября 1898 года Александр Краммел скончался в Нью-Джерси. Этот день в литургическом календаре Епископальной церкви отмечается как праздник в честь Александра Краммела и день его памяти.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Когда человек слушает слово о царстве, не понимая его, к нему приходит злодей и уносит посеянное в сердце. Этот человек похож на зерна, посеянные у дороги, а посеянное на каменистой почве. Это тот, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его. Но у него нет корня, и поэтому какое-то время он верит, но в дни притеснений и гонений за слово тотчас отступается. Посеянное среди колючек — это человек, слышащий слово, но забота этой жизни и соблазны богатства душат слово, и он остается бесплодным. Посеянное же на доброй земле — это человек, слышащий слово и понимающий. Он плодоносит и приносит урожай стократный, шестидесятикратный или тридцатикратный.
2: Свободное радио.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Почему злобный и жестокий Бог допускает страдания? Почему люди несчастны, забиты и голодают? Как же можно верить в такого Бога, который допускает страдания и войну? А вы не замечали, что сытые, сильные, гордые жрут друг друга и ненавидят? Что с ростом благосостояния в обществе частенько растет и разрыв между бедными и богатыми? Но нам для примера и ходить далеко не надо. Стоит людям отъесться и заматереть, как начинается война всех против всех. Так где же лучший мир? В ночном клубе, где сытые и богатые ненавидят друг друга? Или раз в бомбленном городе, где голодающие жмутся друг к другу? Где добро? На эти мысли меня навела вот эта простая история из блокадного Ленинграда. В нашей семье дошло до того, что дядя требовал кота Максима на съедение чуть ли не каждый день. Мы с мамой, когда уходили из дома, запирали Максима на ключ в маленькой комнате. Жил у нас еще попугай Жак. В хорошие времена Жаконя наш пел, разговаривал, а тут с голоду весь облез и притих. Немного подсолнечных семечек, которые мы выменили на папино ружье, скоро кончились, и Жак наш был обречен. Кот Максим тоже еле бродил. Шерсть вылезала клоками, когти не убирались, перестал даже мяукать, выпрашивая еду. Однажды Макс ухитрился залезть в клетку к Жаконе. В иное время случилась бы драма. А вот что увидели мы, вернувшись домой. Птица и кот в холодной комнате спали, прижавшись друг к другу. На дядю это так подействовало, что он перестал на кота покушаться.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной, многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Ведь я от самого Господа узнал то, что потом передал вам. Господь Иисус в ночь, когда был предан, взял хлеб, поблагодарил за него Бога, разломил и сказал: „Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне“. Точно так же он взял чашу после ужина и сказал: „Эта чаша — новый договор с Богом, скрепленный моей кровью. Каждый раз, когда будете пить из нее, делайте это в память обо мне“. Это значит, что всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы возвещаете смерть Господа до тех пор, пока Он не вернется.

0: братья и сестры, мы собрались здесь сегодня в присутствии Божьем, чтобы стать свидетелями бракосочетания вот этого мужчины и вот этой женщины. А теперь, молодые, соедините ваши руки, и мы приступим к произнесению брачных обетов. Я прошу прощения, дорогая, но вам нужно соединить обе руки. Это символ вашего единения и посвящения друг другу.
1: Простите, но у меня только одна рука свободная. Мы не можем просто продолжить церемонию.
0: А вы не можете просто опустить эти... Ну, что вы там держите?
1: Просто... Ну, не могу. Не можем просто продолжить.
0: Ну, что там такого важного в ваших сумках?
1: Простите, но у меня нет желания сейчас обсуждать этот вопрос. Мы не можем просто продолжить.
0: Ну, даже не знаю.
1: Что я даже не знаю? Почему не можете?
0: Видите ли, соединение ваших рук – это, как я уже сказал, символ вашего посвящения новой совместной жизни. Если вы не хотите это делать, я боюсь, что... Ну, мне кажется, что это логично было бы поставить под сомнение ваше посвящение этому союзу.
1: Я посвящена этому союзу. Ну, продолжайте же церемонию, вы же пастор.
0: Это ваш не первый брак, не так ли?
1: Допустим. И что это меняет?
0: Вы уже не один раз были замужем.
1: Вы считаете это правилом хорошего тона говорить об этом здесь и сейчас
0: для
1: всех?
0: Я просто не могу с чистой совестью сочетать вас.
1: Можете просто представить, что у меня в руках ничего нет.
0: Но я-то могу. Но вот как ваш будущий муж?
1: Ну хорошо. Если это так важно для вас, я скажу. В одной сумке грехи, которые я совершила против других людей.
0: То есть вы несете с собой вашу вину?
1: Ну что вы раздуваете из мухи слона?
0: Вам просто нужно исповедовать ваши грехи и покаяться.
1: Вы хотите, чтобы я сейчас при всех стала исповедовать свои грехи?
0: Найдите себе человека, которому вы доверяете и которому вы хотите исповедоваться.
1: Ну, хорошо. Я отпущу эту сумку. Ну, продолжайте же. Ну, что еще?
0: А что у вас во второй сумке?
1: Мы не можем просто продолжить церемонию и не обсуждать вопрос, что у меня дальше в этой сумке.
0: Что у вас там?
1: Стыдный. Там грехи, которые другие совершили против меня.
0: То есть у вас там обида?
1: Можно и так сказать.
0: А как насчет прощения?
1: О, нет, даже не начинайте. Я не смогу.
0: Ну, тогда можете заранее подписать документы о разводе. Чтоб лишний раз сюда не приходить.
1: Как о разводе? Ну, если вы
0: я
1: так
0: даже
1: говорите...
0: осмелюсь предположить, что ваши неудачи в прошлых браках так или иначе были связаны с тем, что у вас в руках были именно вот эти сумки.
1: Нет, я, пожалуй, отпущу эту сумку.
0: Возлюбленные, мы собрались здесь сегодня...
1: Дорогой, ты куда? Как? И у тебя...

Не тот беден, кто мало имеет, а тот, кто хочет многого. Сенека Луций Аннэй, младший, древнеримский философ.

0: Есть такой типаж людей, он называется «мне только спросить». Иногда они так забываются, что если вдруг оказываются в очереди к банкомату, забываются и говорят: «Я пройду, да? Мне только спросить». «Да-да, спросить у банкомата». А в поликлиниках давно пора сделать отдельный кабинет для тех, кому только спросить. Только занести справку, только забрать результаты анализов. А как вы, друзья, реагируете на подобные ситуации? Терпеливо, с выдержкой? Любовь к ближнему в этот момент в себе взращиваете? Или как-то иначе? Приветствую вас на волнах свободного. Здесь Наташа Романцова.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 31 стих.
1: Просто христианское радио. Выбирай настоящее.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья! Сегодня прочитаем с вами слова апостола Павла, которые звучат почти буднично, но при внимательном чтении перенастраивают всю нашу повседневную жизнь. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Этот стих завершает долгий и напряженный разговор, который Павел ведет на протяжении нескольких глав послания. В Коринфе верующие спорили о том, можно ли есть мясо, которое было принесено в жертву идолам, а затем продавалось на городском рынке. Вопрос был совсем не праздный. Почти вся торговля в античном городе так или иначе была связана с языческими храмами, и обойти эту тему стороной было попросту невозможно. Одни ели спокойно, считая, что идол – ничто, и потому мясо – просто мясо, лишенное всякой духовной силы. Другие смущались совестью, опасаясь, что через такую еду вернутся к прежнему язычеству, из которого многие из них совсем недавно вышли. Для апостола Павла в центре стоял вопрос не отвлеченного богословия, а того, как наша свобода влияет на другого человека и на нашу собственную связь с Богом. Христианское поведение определяется не тем, имею ли я право на что-то, а тем, приносит ли мое поведение пользу тем, кто рядом со мной. Павел выстраивает рассуждение вокруг того, что назидает и укрепляет ближнего. И именно в этом видит подлинную меру поступка, а не в формальной правоте той или иной стороны. В наших решениях мы должны опираться не только на правила, не только на то, что нам можно и что позволительно, но прежде всего на то, что будет полезно, что послужит благу ближнего и что принесет славу Богу. Апостол Павел был свободен в вопросе о том, что есть и что пить. Он твердо знал, что идолы не имеют никакой реальной власти, и потому идоложертвенная пища сама по себе не может повредить христианину. Но если христианин станет есть такую пищу демонстративно, не считая с мнением других, желая лишь показать свою свободу, то пользы это не принесет никому. Ни тем, кто находится рядом с ним и кому он проповедует, ни ему самому, потому что подобный поступок лишь питает в нем гордыню. На этом фоне и звучит наш стих, как итог, охватывающий гораздо больше, чем вопрос о мясе, принесенном идолом. Едите ли, пьете ли, самые обычные телесные, повторяющиеся изо дня в день действия, или иное, что делаете. Здесь апостол словно намеренно раскрывает список до предела, включая туда буквально все, что можно назвать человеческой жизнью. Комментаторы обращают внимание, что использованное здесь греческое выражение указывает на постоянную направленность жизни, а не на разовые усилия или благочестивые чувства в отдельный момент. Такой взгляд на жизнь многое меняет. Обычно мы привыкли делить свои дела на важные и мелкие, духовные и обыденные. Молитва и богослужение с одной стороны, а работа, общение с семьей или разговор с друзьями с другой. Будто эти вещи существуют в разных измерениях. Павел словно снимает эту границу. Завтрак с семьей, разговор с соседом, забота о детях – все это оказывается собранным вокруг единого центра. Не потому, что каждое действие нужно сопровождать особыми религиозными словами, а потому что за самим действием стоит понимание всей жизни как подчиненной Богу. У апостола Павла христианская этика вырастает не из перечня предписаний, а из благодарного отклика на то, что Бог уже совершил во Христе. Именно поэтому слава Божия способна наполнять собой не только великие, заметные события, подвиг веры, публичное свидетельство, дело всей жизни, но и самые простые, тихие поступки одного обычного дня. То, как мы говорим с нашими ближними, как принимаем пищу с благодарностью, как проводим время, которое никто, кроме Бога, не увидит. Помолимся, чтобы Господь помог нам видеть в обыденном место для Его славы, и чтобы даже самые малые наши дела сегодня стали живым отражением благодарности тому, кто нас создал.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Рано утром он снова появился в храме. Весь народ направился к нему, и Иисус, сев, стал их учить. В это время учителя закона и фарисеи приводят к нему женщину, увлеченную в измене мужу. Поставив ее перед всеми, они говорят ему: «Учитель, эту женщину застигли с поличным. Она изменяла мужу. Моисей в своем законе велел нам побивать таких камнями. А что скажешь ты?» Они говорили так, рассчитывая подловить его, чтобы потом было в чем обвинить. Но Иисус, склонившись, что-то писал пальцем на земле. Они не отставали, и тогда он, подняв голову, сказал им: «Кто из вас никогда не грешил, пусть первым бросит в нее камень». И, снова склонившись, продолжал писать на земле. Услышав это, люди один за другим стали расходиться, и первыми ушли самые старшие. Иисус остался один с женщиной, стоявшей перед ним. Подняв голову, он спросил ее: «Женщина, где они все? Никто тебя не осудил?»
2: «Никто, господин мой», — сказала она.
1: «И я тебя не осуждаю», — сказал Иисус. «Ступай и больше не греши».
3: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье в мире.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости, ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Вкусненько к чаю. Это я люблю.
1: Да, новый рецепт Кировна. Надеюсь, вам понравится.
2: Ну-ка. Вкусно, супер.
1: Вкусно.
2: Умница, Катюша.
1: Пальчики облили.
2: И вообще, ребят, спасибо, что пригласили нас. Так здорово.
3: А чё вы?
1: Да, ребята,
3: вы нам,
1: спасибо,
3: можно сказать, своим
1: подошли.
3: Приходом праздник устроили.
1: Да, так мило поболтали. Скажите, приходите
0: тоже.
1: Еще.
0: Я тоже, вы теперь к нам. Дорогой, не забудьте оставить чаевые.
2: Только они еще счет не принесли. Катенька, сколько с нас?
1: Подожди, в смысле, сколько с вас?
2: Ну, сколько мы вам должны за ужин?
3: Что это? Вы нас разыгрываете, да?
1: Нет, ведь шутка, да? Все. Ребята, это шутка, да?
0: Нет, мы просто хотим посчитать, ну, сколько чаевых оставить.
4: Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. А не отвергаете ли и вы Христа, пытаясь оправдаться своей собственной праведностью?
3: Ну вы что, совсем что ли уже?
2: Ну а как же? Кредитки принимаете?

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых». 7.9. Здесь не имеется в виду, что можно гневаться, просто не нужно спешить. Это повеление вообще не гневаться, потому что это реакция глупца. Вспомним, кто такой глупец. Это человек, не заботящийся об угождении Богу. Он угождает себе, а когда кто-то встает у него на пути, изрыгает ярость. Гнев же, по сути, это греховная защитная реакция плоти, огрызающаяся в ответ на покушение на ее ценности – идолы. Когда вы обнаруживаете в себе гнев, то знайте, кто-то только что напал на вашего идола. Даже если речь идет о чем-то духовном, к примеру, вас упрекнули за какой-то промах в служении, тогда поздравляю, ибо ваш ветхий человек несет служение вместе с вами. Значит, через служение он достигает своих целей. Лучше бы вам разобраться, каких. Заглядывая в свое сердце, я вижу, что оно очень благоприятная почва для взращивания этой греховной привычки. Чуть расслабился, и этот порог пускает глубокие корни, на выкорчевывание которых уйдут время, силы и молитвы. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Иакова 1:19-20.
1: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Чтобы жениться на Анне Болейн, король Англии Генрих VIII должен был развестись с Екатериной Арагонской, но папа римский этого не позволил. Тогда король внес на утверждение в парламент акт об ограничении апелляций. Этот акт запретил все обращения к папе римскому, провозгласил английское королевство империей, а императора наделил абсолютной властью. Еще один акт через год сделал Генриха высшим главой церкви Англии, по сути, положив начало отделению ее от католицизма. Впоследствии в Англии установилась своя форма христианства, наделенная как католическими, так и реформационно-протестантскими атрибутами.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: When life has left us broken.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Я говорю вам, того, кто открыто признает меня перед людьми, признает и Сын Человеческий перед Божьими ангелами. А кто откажется от меня перед людьми, оттого и он откажется перед Божьими ангелами».
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

Всем привет! Исследования показывают, что музыка повышает выносливость. Так, велосипедисты или бегуны, слушающие музыку, показали лучший результат, чем те, кто ее не слушал. Дело в том, что высокая частота ударов в минуту оказывает мотивационный эффект. Значит, песня не только строить и жить помогает, но еще и спортом заниматься. Ну что, побежали?

Петр Мамонов. Исповедался раз, два, пять, пусть даже в одном и том же грехе. Смотришь, а гадости этой в тебе уже и нету. Вот и поднялся немножко от себя вчерашнего. А без исповеди и причастия будешь все глубже падать. Потом уныние, тоска и скука. Представьте, что дом горит, и есть только одна дверь, но и она тоже вся в огне. Что делать? Бежать через эту дверь, боясь и ужасаясь, но идти на выход, иначе сгоришь. Так и исповедь. Никакого иного шанса спастись нет, только через покаяние в грехах и причастие. Боишься, стыдно, но идти надо. Горит дом твой.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ. It's

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Хочу спросить, вы любите кино? Скорее всего, да. Ну, тогда расскажу вам о том, что можно посмотреть сегодня вечером. Это и интересно, и полезно. Российский фильм 2019 года. Называется «Сестренка». Режиссер Александр Галибин. Шестилетняя сирота Оксана, потерявшая семью во время Великой Отечественной войны, переезжает из родной украинской деревни в башкирский аул. Ей приходится нелегко в незнакомой среде, но ее новый брат Рамиль помогает ей справиться с недавними потрясениями, пережить трудности войны и снова обрести чувство дома. Фильм по мотивам повести Мустая Карима «Сестренка».
1: Свободное радио.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Деяния апостолов.
1: В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом:
2: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо!»
1: И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски:
3: «Боги в образе человеческом сошли к нам!»
1: И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили:
2: «Мужи, что вы это делаете? И мы подобные вам человеки. И благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищею и весельем сердца наши».
1: И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой, между тем, как они, оставаясь там, учили. Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря:
4: «Они не говорят ничего истинного, а все лгут».
1: И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Проповедовав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров каждой церкви, они помолились постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедовав слово Господне в Пергии, сошли в Аталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками.
5: As we reflect on the impactfulness of these hymns meant much to you and your mother, and they also meant much to me. But there is one more hymn that I want you to minister. Maestro, will you play it?

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
0: 10 сентября Епископальная церковь вспоминает Александра Крамола, священника-афроамериканца, который всю свою жизнь трудился, чтобы добиться равенства для афроамериканцев. Крамол был рукоположен в священники в Соединенных Штатах, но затем направился в Англию, чтобы собрать здесь деньги для своей церкви, читая лекции об американском рабстве. Аболиционисты оплатили его трехлетнее обучение в Кембриджском университете, где Крамол разработал концепцию панафриканизма. В 1853 году Крамол переехал в Либерию, где затем жил и работал 20 лет, уча и проповедуя местному населению. Он хотел, чтобы из Америки афроамериканцы переезжали в Африку, неся туда цивилизационную миссию, однако не получил широкой поддержки. После возвращения в Соединенные Штаты в 1872 году Крамол служил в епископальной миссии Святой Марии в Вашингтоне, округ Колумбия. Через три года он и его прихожане основали епископальную церковь Святого Луки, первую независимую черную епископальную церковь в городе, где Крамол служил настоятелем вплоть до 1894 года. Впоследствии церковь Святого Луки была объявлена национальным историческим памятником и стала визитной карточкой Вашингтона. 10 сентября 1898 года Александр Крамол скончался в Нью-Джерси. Этот день в литургическом календаре Епископальной церкви отмечается как праздник в честь Александра Крамола и день его памяти.

0: Ученые из Миссури развили простой тезис о том, что музыка повышает настроение. Они сделали радикальное заявление, что человек, слушающий любимую музыку, лучше социализируется, у него крепче здоровье, выше доход и вообще удовлетворенность отношениями. Не знаю, насколько это правда, но если хотя бы наполовину, то это уже отличный повод регулярно слушать «Свободное радио».
1: «Свободное радио». Выбирай лучшее.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим.

им. И мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Деяния апостолов.
1: С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40 сделавших такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали:
2: «Мы клятвою заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его».
1: Услышав о сём умысле, сын сестры Павловы пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал:
3: «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему».
1: Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал:
4: «Узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе».
1: Тысяченачальник, взяв его за руку и отойдя с ним в сторону, спрашивал:
5: «Что такое имеешь ты сказать мне?»
1: Он отвечал, что:
6: «Иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла пред Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем. Но ты не слушай их, ибо его подстерегает более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его, и они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения».
1: Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав:
5: «Никому не говори, что ты объявил мне это».
1: И, призвав двух сотников, сказал:
5: «Приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, припроводить его к правителю Феликсу».
1: Написал и письмо следующего содержания:
5: «Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться. Сего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров».
1: Итак, воины, по данному им приказанию, взяв Павла, повели ночью в Антипатриду, а на другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и, узнав, что из Киликии, сказал:
7: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители».
1: И повелел ему быть под стражу в Иродовой притории.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Кто избавит меня? Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Послание к римлянам, 7 глава, 19 и 24 стихи. Мы все проходили через эту борьбу, которую Павел описывает в этом отрывке. В наших сердцах мы знаем, что правильно. Мы знаем в точности, что нам следует делать и чего нам делать не следует. И по большей части мы усердно стараемся сделать то, что правильно. Но мы обнаруживаем, что порочный закон в нашей плоти работает против нас. И в итоге мы не делаем то, что, как мы знаем, нам делать следует. В наших умах мы служим Богу, но вот плоть наша подводит нас. Нам нужно искать помощь вне себя и смотреть на Иисуса Христа. Когда Павел объясняет эту дилемму, он говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня?» И с этим восклицанием мы видим ответ. Ответ лежит не в нас, мы не можем этого сделать. В этой же главе Павел говорит: «Не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Нам нужно искать помощи вне себя. Далее Павел отвечает на свой собственный вопрос: «Благодатью Бога моего Иисусом Христом». Признавая слабость нашей плоти, Бог дал ответ нам и вам. Вы не можете находиться в послушании своими собственными силами, но вы можете все через Иисуса Христа и через силу Духа Святого. С их помощью вы можете быть тем человеком, каким Бог хочет вас видеть. Отец, мы признаем нашу нужду, и мы понимаем наше бессилие. Спасибо за то, что Ты дал нам силу через Духа Святого. Да пребудем мы в Тебе, чтобы не исполнять желаний нашей плоти. Во имя Иисуса. Аминь. Свобода.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Зовут Хутназар, я из Кыргызстана.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Уверовал просто. Или не просто, конечно, услышал Слово Божие, потом уверовал, узнал, что Иисус единственный Спаситель. Я был в лагере христианском, подростковом, когда услышал о заповеди Божией и покаялся.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера помогает в жизни как-то держаться, как-то иметь надежду. Знаю, да, что не зря живу, есть смысл жизни. Вот.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Не любимый, а каждый раз бывает. Например, читаешь, если какую-то книгу становится любимым на месяц или на неделю, да? Галатам 5:16. Поступайте по духу. Вот главную мысль скажу.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Христианство – это не ограничение, это свобода. Это почему свобода, да, если христианство, если свобода? Потому что если не можешь жить без греха, зависим от греха какой-то, ты не свободен. Если могу жить без греха, то я свободен.
3: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Родители во всем виноваты. В прогрессивном мире царит культ травмы. Всплывают истории о скрытом насилии многолетней давности. Тайные злодеи становятся явными и несут, наконец, заслуженное наказание. Прошлые любимцы, публики и баловни судьбы подвергаются остракизму. Конечно, полезно, что мы, наконец, поняли, что рано или поздно каждому воздастся за грех, что ни положение, ни богатство, ни популярность не дают нам иммунитета, не дают нам иммунитета вседозволенности. Может, теперь мы все, от привилегированных персон до самых простых людей, осознаем свою ответственность и будем остерегаться греха. Но в поисках источника травмы мы порой не щадим никого, даже тех, кто больше всего нас любит. От многих психологов я в последнее время слышу о том, что большинство наших травм из детства, от наших родителей. И именно они виноваты в том, что из нас потом формируются люди с психикой либо абьюзеров, либо жертв. Третьего не дано. Именно родители несут ответственность за наши проблемы в отношениях с коллегами, знакомыми, близкими, за наши неудачи, неуверенность в себе или, наоборот, губительную самонадеянность. Любая модель воспитания, по мнению психологов, может обернуться травмой. Равно опасны и строгость, и равнодушие, и чрезмерная опека и забота. В свою очередь, наши родители стали такими по вине своих мам и пап. А эти мамы и папы, то есть наши бабушки и дедушки, росли в суровые военные или послевоенные годы с дефицитом внимания, жестокостью и тому подобное. Так, спускаясь вниз по ветвям нашей родословной, можно добраться до самых корней – Адама и Евы. Вот с кого все началось. Вот кто виноват больше всех. Или постойте, кто дал им искушение в виде дерева, а потом запретил им с него есть? Ведь все психологи знают, что запретный плод обязательно будет сорван. Значит, источник травмы человечества – сам Бог? Как видите, в такой логике можно дойти до абсурда. На мой взгляд, все то, что нам сейчас кажется новым открытием современной психологии, есть давно забытое старое. То самое явление, которое теперь модно называть травмой, это прежний, хорошо нам знакомый грех, принявший новый престижный лук. Это тот эгоизм и своеволие в нас, которое началось с Адама и досталось нам по наследству от предыдущих поколений. А мы передадим своим детям. И никакие психологические консультации – никакие самокопания, а тем паче обвинения в адрес наших родителей нам не помогут, пока мы не признаем наличие в себе этой человеческой травмы греха и не обратимся к единственному специалисту, которому под силу нас от нее исцелить.

0: Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 31 стих.
1: Свети ярко. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья! Сегодня прочитаем с вами слова апостола Павла, которые звучат почти буднично, но при внимательном чтении перенастраивают всю нашу повседневную жизнь. Итак, едите ли, пьете ли или иное что делаете, все делайте во славу Божию. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Этот стих завершает долгий и напряженный разговор, который Павел ведет на протяжении нескольких глав послания. В Коринфе верующие спорили о том, можно ли есть мясо, которое было принесено в жертву идолам, а затем продавалось на городском рынке. Вопрос был совсем не праздным. Почти вся торговля в античном городе так или иначе была связана с языческими храмами, и обойти эту тему стороной было попросту невозможно. Одни ели спокойно, считая, что идол – ничто, и потому мясо – просто мясо, лишенное всякой духовной силы. Другие смущались совестью, опасаясь, что через такую еду вернутся к прежнему язычеству, из которого многие из них совсем недавно вышли. Для апостола Павла в центре стоял вопрос не отвлеченного богословия, а того, как наша свобода влияет на другого человека и на нашу собственную связь с Богом. Христианское поведение определяется не тем, имею ли я право на что-то, а тем, приносит ли мое поведение пользу тем, кто рядом.

со мной. Павел выстраивает рассуждение вокруг того, что назидает и укрепляет ближнего. И именно в этом видит подлинную меру поступка, а не в формальной правоте той или иной стороны. В наших решениях мы должны опираться не только на правила, не только на то, что нам можно и что позволительно, но прежде всего на то, что будет полезно, что послужит благу ближнего и что принесет славу Богу. Апостол Павел был свободен в вопросе о том, что есть и что пить. Он твердо знал, что идолы не имеют никакой реальной власти, и потому идоложертвенная пища сама по себе не может повредить христианину. Но если христианин станет есть такую пищу демонстративно, не считаясь мнением других, желая лишь показать свою свободу, то пользы это не принесет никому. Ни тем, кто находится рядом с ним и кому он проповедует, ни ему самому, потому что подобный поступок лишь питает в нем гордыню. На этом фоне и звучит наш стих, как итог, охватывающий гораздо больше, чем вопрос о мясе, принесенном идолом. Едите ли, пьете ли, самые обычные телесные, повторяющиеся изо дня в день действия, или иное, что делаете. Здесь апостол словно намеренно раскрывает список до предела, включая туда буквально все, что можно назвать человеческой жизнью. Комментаторы обращают внимание, что использованное здесь греческое выражение указывает на постоянную направленность жизни, а не на разовые усилия или благочестивые чувства в отдельный момент. Такой взгляд на жизнь многое меняет. Обычно мы привыкли делить свои дела на важные и мелкие, духовные и обыденные. Молитва и богослужение с одной стороны, а работа, общение с семьей или разговор с друзьями с другой. Будто эти вещи существуют в разных измерениях. Павел словно снимает эту границу. Завтрак с семьей, разговор с соседом, забота о детях – все это оказывается собранным вокруг единого центра. Не потому, что каждое действие нужно сопровождать особыми религиозными словами, а потому что за самим действием стоит понимание всей жизни как подчиненной Богу. У апостола Павла христианская этика вырастает не из перечня предписаний, а из благодарного отклика на то, что Бог уже совершил во Христе. Именно поэтому слава Божия способна наполнять собой не только великие, заметные события, подвиг веры, публичные свидетельства, дело всей жизни, но и самые простые, тихие поступки одного обычного дня. То, как мы говорим с нашими ближними, как принимаем пищу с благодарностью, как проводим время, которое никто, кроме Бога, не увидит. Помолимся, чтобы Господь помог нам видеть в обыденном место для Его славы, и чтобы даже самые малые наши дела сегодня стали живым отражением благодарности тому, кто нас создал и искупил. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Время подумать.
1: Молодость – это недостаток, который очень быстро проходит. Когда тебе 19, 25 или 30, это все кажется только слова. А потом к тебе впервые обращаются со словами «женщина» вместо «девушка». И ты чувствуешь, как капельки холодного пота выступают на твоей спине. Отцы и дети. Очень объемный вопрос, и мы коснулись, наверное, 1/5, если не меньше. И чтобы уж совсем не разливаться мыслью по древу, закончу, наверное, только одной мыслью. Заповедь «Почитай родителей». Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что заповедь эта равноправная среди всех остальных. В том смысле, что мы-то так устроены, нам почему-то кажется, что если вот он вор, а вот он убийца, а я просто всего-то полгода не звонил родителям, ну как нас можно сравнивать? Они плохие, а я хороший, просто занятой. Но не обманывайтесь. И те нарушают заповеди, и вы нарушаете. И да, вы имеете право выдохнуть, мол, знали бы вы моего отца, я бы на вас посмотрел. Или вы можете сказать, что «Ой, моя мама такой тяжелый человек, каждый раз собираюсь с мужеством, чтобы с ней созвониться». Но, друзья, нет, не обманывайтесь. Мужайтесь, смиряйтесь, молитесь и ищите в себе силы исполнять такую же равноправную Божью заповедь, как и все остальные – «Почитай родителей».
0: Вы подумали? А мы сказали.

0: Анжела! Анжела, сделай музыку потише, я пойду к себе в комнату помолиться.
1: Хорошо, Гарри.
2: Господи, я хочу исполнять твою волю. Скажи мне, что бы ты хотел...
1: Гарри, тут Рома пришел. Он спрашивает, нет ли у нас ненужной одежды для приюта. Может, твою старую кожаную куртку отдадим, а?
0: Еще чего? Я ее еще, может, продать смогу.
1: Хорошо, я скажу, у нас нет ничего.
2: Господи, да будет твоя воля. Только укажи мне путь.
1: Рома еще сегодня вечером участвует в раздаче еды. Спрашивает, можешь ли ты нам помочь?
0: Слушай, я что, сумасшедший, по-твоему? Стоять на морозе 2 часа в субботу?
1: Хорошо, я скажу ему, что ты занят.
0: Прекрасно.
2: Господь, я хочу творить великие дела для тебя.
1: Гарри, Петрович звонит. Его выгнали из общежития. Он спрашивает, может ли он у нас переночевать?
0: Еще чего? Петрович свинья. Пусть позвонит Роме.
1: Хорошо.
2: Господь. Все, что ты пожелаешь, только скажи.
3: Молитва – это больше, чем слова.
4: Свободное радио. Всегда рядом.

0: Притчи Соломона.
1: Все пути человека пред глазами его прямы, но Господь испытывает сердца.
2: Свободное радио.

0: Огромная сила заключена в словах. Мощное оружие есть у каждого, кто владеет речью, и устной, и письменной. Апостол Иаков, брат Господень, говорит, что тот, кто не умеет держать в узде свой язык, обманывает себя, и набожность его не более, чем пустой звук. Так что помните о силе слов. Творите ими мир вокруг себя. Да, ваши слова на это способны. И в конце своего послания Иаков пишет: «Сознавайтесь друг перед другом в своих грехах и молитесь друг за друга». Именно вслух, ведь это большая сила. Помните об этом. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Свободное радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Иисус громко воскликнул: «Тот, кто верит в Меня, не в Меня, а в Того, кто послал Меня, верит. Тот, кто видит Меня, видит Того, кто послал Меня. Я свет, и в мир Я пришел, чтобы всякий, кто верит в Меня, не оставался во тьме. А кто слова Мои слушает, но не исполняет, тому не Я буду судьей. Ведь Я пришел не для того, чтобы мира судить, Я пришел для спасения мира. Кто Меня отвергает и не хочет принять Мое слово, у того уже есть судья. Слово, которое Я возвестил, вот судья, что осудит его в последний день. Ведь Я не от Себя говорил. Это пославший Меня Отец дал Мне повеление, что говорить и как. И Я знаю, Его повеление — это вечная жизнь. Я говорю только то, что велел Мне сказать Отец».
2: Новая музыка на свободном радио.

Петр Мамонов. Не хочу ничем гордиться. Ни своей ролью в фильме «Остров», ни стихами своими, ни песнями. Хочу с краю глядеть на все это. Мое чудо каждый день. У меня каждый день небо разное. А один день не похож на другой. Счастье, что стал это замечать. Я очень много пропустил, мне очень жаль. Я об этом плачу, внутренне, конечно. Могло быть все чище и лучше.

0: Всем привет! Брак не может всегда оставаться безупречным. Даже если до ссоры не доходят, разногласия и напряжение будут иногда возникать. Это как машина, которой пользуются. Она не может ни испачкаться, ни поцарапаться или не выйти из строя. Но достаточно просто приложить усилия, и после мойки или автомастерской все снова встанет на свои места. Сравнение с машиной не совсем подходит, потому что с годами машина все равно портится и приходит в негодность, а брак, за которым ухаживают, только расцветает и укрепляется. Я проверил на своем опыте. А вы?
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Посмотрим на причины, гарантирующие разочарование даже в самых великих профессиональных достижениях. Первая причина – смерть. Мудрый умирает наравне с глупым. 2.16. Это, в принципе, самое главное разочарование Соломона. Его человекоцентричное, эгоистичное мировоззрение продолжает показывать свои слабые стороны. Все, что он созидал, останется под солнцем дольше, чем он сам. Его дворцы будут стоять еще какое-то время, а он исчезнет. Его сады будут цвести каждую весну, но он в них уже не погуляет. Его слуги достанутся другому, а там, куда он идет, про слуг вообще можно забыть. Все материальное, приобретенное мудростью, останется на земле, а он отправится в вечный путь. Вторая причина – несправедливость, вытекающая из первой. Потому что должен оставить их человеку, который будет после него. 2.18. Рано или поздно великолепие, на создание которого ушло столько сил, достанется другому. И хотя этот другой, понятное дело, будет ему не чужим человеком, а, прошу прощения, родным сыном, все равно расставание с нажитым невыразимо мучительно. Третья причина – опять несправедливость. Унаследовавший все блага может в два счета пустить их по ветру. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый. А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился, и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. 2.19. Сколько детишек растранжирили заработанное родителями. Причем сделали это еще при их жизни. Это несправедливо. «Как так?» – возмущается Соломон. «Я пашу, а кто-то спустит это все по глупости, и ничего не поделаешь. Я не могу застраховать свои достижения от какого-нибудь дурня». И один этот факт делает труд суетой. Потому что, по сути, это строительство замка из песка на линии прибоя. Много всевозможных затрат только для того, чтобы набежавшая волна смыла это все в океан. А смысл? Четвертая причина – все та же несправедливость. Мало того, что некто унаследует мое – раз. Мало того, что он может быть глупцом, который изничтожит все мои старания – два. Он, к тому же, получит все даром – три. Просто придет на готовенькое. Вот так, раз и унаследовал все, чему я отдал полжизни. Замечательно. Где справедливость? Потому что иной человек трудится мудро, сознанием и успехом и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это суета и зло великое. 2.21. Посмотрите, как расстроен царь. Теперь это не просто суета, как обычно, а зло великое. Причем речь не только о том, чтобы отдать это после смерти, но часто такое случается при жизни. Вы, может быть, с нуля создали какой-нибудь бизнес, дело, вложили в это себя, не досыпали, не доедали, крутились, старались, расширялись, и все только для того, чтобы пришел какой-то сильный, хитрый, беспринципный и просто отобрал это, нагло, открыто и без лишних разговоров. Присвоил,

волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

0: притчи Соломона.
1: Не говори, я отплачу за обиду. Положись на Господа, Он спасет тебя.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Но можно ли так молиться? Ты можешь дать мне все, любое просветление, любую благодать, но желать этого и сделать решительный шаг должен я сам. Я лежу на ложе собственной похоти, и эта похоть отвратительна мне, и я хотел бы порвать ее путы и приподняться. Но то, чего мне при этом не хватает, это обычная решимость, само действие, которое нужно для этого совершить. Могу ли я сказать стоящему рядом со мной другу, что хочет помочь мне, решись на это вместо меня? Он может дать мне совет, принести мне пищу, что укрепит меня, может протянуть мне руку. Но может ли он передать мне этот миг свободы, эту искру подлинной воли? Нет, действие может родиться лишь во мне самом. Но этого я не хочу. Не хочу, ибо люблю свою похоть. Мне сладка ее горечь. Я не могу пойти на то, чтобы лишиться ее. И если я заставлю себя какими-нибудь внешними способами, если я попросту свяжу себя, душа моя не сможет расстаться с нею. Если я какое-то время не грешу, то лишь потому, что не было подходящего повода. Часто мне кажется просто неприличным приставать к тебе с нескончаемыми просьбами, к которым я сам не могу отнестись всерьез. В то время как одна из моих изможденных рук умоляет тебя «избавь меня от скверны», другая начинает ныть «пощади меня и оставь мне ее, мою возлюбленную скверну». Просьба за просьбой вздымаются к тебе ввысь, и нет среди них ни одной искренней и настоящей. Когда я говорю, другой голос все время звучит во мне, откликаясь дьявольским эхом. «Да придет царствие твое, да придет царствие мое, да будет воля твоя, да будет воля моя. Хлеб твой насущный дай мне, хлеб мой насущный дай мне». Если бы я был святым, то голос бы мой утих, и я смог бы любить тебя всем сердцем и всей своей волей исполнять закон твой. Но я рассечен пополам, и моя молитва неполноценна, как и моя воля. И я боюсь, что ты не можешь исполнить моей просьбы, что ты отвернешься от меня и извергнешь меня из уст своих. И теперь я перехожу к самому худшему. И заросли становятся уже просто непроходимыми. Если мне не удается целое, то я должен быть способен разобраться с ним по частям. Ты хотел бы, чтобы я продвигался вперед. Ты хотел постепенно укреплять и насыщать меня. Сделанные мною небольшие шаги могли бы, вместо того, чтобы внезапно и полностью преобразить меня, медленно и неуклонно приближать меня к поставленной цели. Но это не произошло. Мне кажется, что все как раз наоборот. Когда в юности я почувствовал, что тело мое развивается, я начал верить в то, что существует также развитие в духе. Мечта о рае овладела мной, хотя при этом я не знал, мечта ли это о будущем или о прошлом. Некий манящий и зовущий к себе образ вставал предо мною. Я не знал, как достичь его. И это было на самом деле неважно, ибо я верил, что все пути мои, даже те, что уводили меня в сторону, должны были в один прекрасный день привести меня к нему, привести совершенно нежданно. Это был некий мираж в пустыне. Бег жизни постепенно начал замедляться, потом остановился на одном месте, и чарующий образ потускнел и расплылся. Он превратился в дальнюю звезду, в удаленный идеал, недосягаемость которого стала неотъемлемой чертою его красоты. Он стал как бы затонувшим городом. В тихую погоду очертания этого города угадывались с палубы корабля, но сам он был покрыт водорослями и тиной, и под их покровом можно было различить лишь одно-два бесформенных и темных здания. Все заросло, как в замке спящей красавицы. Я начал думать, что этот образ – одна из уловок жизни, придуманная за тем, чтобы скрасить безнадежность существования, лишенной надежд на спасение посредственности. Начиная с этого времени, я, сам того не сознавая, впустил отчаяние в свое сердце. Я понял, что никогда не достигну цели. Я взвесил себя и нашел себя очень легким. Я осознал, сколь глубокие корни грех пустил в моей душе, и ясно увидел, что мне никогда не удастся удалить их. Для этого надо было бы обладать врожденной смелостью души, решительностью и тягой к действию, а как раз этого мне и недоставало. Я не находил у себя ни одной мысли, ни одного поступка, которые не были бы покрыты сыпью моей мелочности, моей мещанской природы. Ничто мне не было столь отвратительно, как присущая мне ограниченность, которая заставляла меня ограничивать все, что меня окружало».

камень и звезда. На твоей ладони я так давно знаю тебя. Но я лишь гость в твоем доме, а в доме пахнет летом. Но скажи, о чем твои слезы, когда ночью ты смотришь.

будут тебе сниться. Но лишь одна ляжет на ладонь.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Однажды, когда собралась большая толпа, а люди шли к нему из разных городов, Иисус рассказал им притчу. «Вышел сеятель сеять зерно. И когда сеял, часть зерен упала у дороги, где их затоптали и птицы склевали. Другие упали на каменистую почву, проросли, но не было влаги, и всходы засохли. Другие упали среди колючек, разрослись колючки и их заглушили. А другие зерна упали в землю добрую, выросли и дали стократный урожай». И, сказав это, Иисус воскликнул: «У кого есть уши, пусть услышит!» Ученики стали спрашивать Иисуса, что значит эта притча. «Вам дано знать тайны Царства Бога», — ответил он. «А для остальных все остается загадочным, так что они смотрят и не видят, слушают и не понимают. А притча — это значит вот что. Зерно — слово Бога. Зерна, упавшие у дороги, — это те, кто слышит слово. Но потом приходит дьявол и уносит его из сердец для того, чтобы они не поверили и не спаслись. Зерна, упавшие на каменистую почву, — это те, которые, услышав слово, принимают его с радостью, но корня у них нет, и поэтому какое-то время они верят, а в дни испытаний отступаются. Упавшие среди колючек — это те, кто услышал слово, но жизнь идет, их душат заботы о деньгах и житейских удовольствиях, и колос их не вызревает. А зерна, упавшие в добрую землю, — это те, кто, услышав слово, сохраняют его в своем добром и отзывчивом сердце и благодаря стойкости приносят урожай.
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Маловажный день. Кто может считать сей день маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес в руках Зарававеля Т7, пророк Захария, 4 глава, 10 стих. Иудеи, которые вернулись в Иерусалим из Вавилонского плена, восстановили храм, разрушенный Навуходоносором. Но их труд был не таким значительным по сравнению с тем, что сделал Соломон. Через стих из пророчества Захарии, который приведен выше, Бог ободрял тех, кто трудится. Мы тоже живем в день, который можно назвать маловажным. Поэтому вопрос, кто может его считать таковым, актуален и для нас. Ответ следующий. Тот, чье внимание часто сконцентрировано на великих достижениях. Но Бог замечает даже незаметные усилия своих детей. Выражение «Т7» относится к камню с семью очами. Эти очи говорят о том, что Бог видит все, ничто не ускользает от его взора. Что он увидел у Зарававеля? Отвес, с помощью которого тот проверял правильность вертикального положения стены. Он не хотел строить как попало, он заботился о точности. Если мы хотим служить Господу, нам следует придерживаться Слова Божьего. Как отвес указывает на точность вертикальности, так и Библия показывает нам правильность курса. Богу было радостно смотреть на отвес в руке Зарававеля. Он также радуется, когда видит наше намерение следовать Его Слову как критерию и не отклоняться от правильного пути.

«Свободное радио» — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: богатый барин. Это я вам, друзья, загадку загадываю. Однажды утром барину предстояла долгая дорога. Тот уже собирался ехать, когда подбежал сторож и начал кричать о том, чтобы барин никуда не ехал, потому что тому приснилось, мол, барин его попадет в беду. А барин взял и уволил горе-прорицателя. За что? А за то, что сторож, видевший пусть даже и тревожные сны, спал на рабочем месте. Поучительная история. Как часто мы считаем правильным использовать рабочее время, чтобы всем и каждому, простите за это слово, но навязывать свои христианские взгляды и веру. Но если на работе просто добросовестно, честно работать, может и навязывать ничего не придется. Спросят сами.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: Настоящее твое.

0: часть книги «Евангелие от Матфея».
1: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре. Под ней они хищные волки. И вы узнаете их по плодам их дел. Разве собирают с терновника виноград, а с колючек инжир? Так вот, хорошее дерево приносит хорошие плоды, а дерево с гнилью — плохие плоды. Хорошее дерево не приносит плохих плодов, а дерево с гнилью — хороших плодов. Всякое дерево, не приносящее хороших плодов, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их дел вы узнаете их».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра.

0: Начинайте ваш день вместе с нами.
1: Будь героем для своей жены, и она в этом так нуждается. Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной.

0: Если кто-то один, это не значит, что тем самым он и одинок. Так же, как если кто-то в толпе, это не значит, что он не одинок. Эпиктет, греческий философ.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Наталья Мелешко. Не бойся, ибо я с тобой. Не бойся в этом мире ничего. Не бойся, только в вере стой. Не бойся, ибо я с тобой. Во мне спасение вечное твое. Враг побежден, я победил его. Прими все верою живой. Не бойся, ибо я с тобой. В тот день, когда настигнет зло тебя, нависнут тучи над тобой, беда подружится с судьбой, восстанет искушений длинный ряд, и недруги победу вострубят. Услышь, услышь ты голос мой, не бойся, ибо я с тобой. Не бойся, если вдруг придет печаль и одиночество стеной, и только холод, только зной, на плач души безмолвие лишь даль, и вдруг предательство вонзится сталь, и смерть взметнется над головой. Не бойся, ибо я с тобой. И если вдруг к тебе подступит враг, и горе захлестнет волной, и мир обрушится земной, и сокрушение, болезнь и крах, и в сердце бедном воцарится страх, не бойся, ибо я с тобой, во мне свобода и покой. Не бойся ничего, но только верь, взгляни на крест Голгофский мой, свершился там спасение бой. Не бойся ничего, а только верь, из сердца заколоченную дверь ты настежь для меня открой. Не бойся, ибо я с тобой.
1: Baby, let's stay home tonight.

0: Архилай!
1: Шеф?
0: Где ты шляешься? Почему так поздно?
1: Я
0: не тот человек, которого можно заставлять ждать.
1: Простите,
0: Хватит трепаться. Дело есть.
1: Слушаю вас, шеф.
0: Я только что получил сообщение, что на свадьбе в Кане Галилейской кончается вино.
1: Так?
0: Что так? Шуруй туда!
1: Слушаюсь! Шеф?
0: Чего тебе еще?
1: А что вы хотите, чтобы я сделал в Кане?
2: Что я хочу?
0: У нас есть вино.
1: Да, вина у нас хоть отбавляй.
0: А у них, Архилай, есть вино?
1: Судя с того, что вы сказали, вот-вот кончится.
0: Ну!
1: Так вы хотите, чтобы я им вина дал?
0: Ага, чтоб ты им вина дал! Заруби себе на носу, корпорация Синедрион. Никогда, ничего, никому просто так не дает! Отправляйся, пока никто другой это дело вперед нас не провернул.
1: Слушаюсь. Шеф, я опоздал, нас опередил один из приглашенных на свадьбу.
0: Архилаюшка, если я тебя правильно понимаю, кто-то из приглашенных так вот на всякий случай прихватил с собой несколько бочек с вином?
1: Ну, все было не совсем так.
0: А как?
1: Он превратил воду в вино.
0: Что?
1: Мне сказали, будто бы он превратил воду в вино.
0: Хватит дурить! Архилаюшка, чудес не бывает!
1: Бывают, шеф.
0: Что ты сказал?
1: Не бывает, не бывает, чудес не бывает. Только это было чудо.
0: Архилай, тебе нравится твоя работа? Ну ладно, тут пока тебя не было, у нас появилась еще одна возможность хорошо подзаработать. Давай бери все наши запасы хлеба и рыбы и дуй на побережье Галилейского озера. Там сейчас 5000 человек без еды. Корпорация Синедрион такую возможность грех упустить.
1: Будет сделано, шеф! Я опять опоздал, шеф.
0: Что?
1: Простите, шеф, но это снова он.
0: Кто? Он!
1: Самый человек, который превратил воду в вино на свадьбе. На этот раз он накормил людей 5 хлебами и 2 рыбами.
0: Хватит дурить, Архилай! Чудес нет!
1: Не бывает, не бывает, чудес не бывает.
0: Как его зовут?
1: Люди зовут его Иисусом из Назарета.
0: Из Назарета, говоришь? Фу, ну, слава богу.
1: Почему, шеф?
0: Да так, меня тут мельком мысль одна посетила, что, может быть, это... Христос. Ну, ты же знаешь, мы с минуты на минуту ожидаем прихода Христа. Но, согласно Писанию, Христос придет из Вифлеема, города царя Давида. Так что, получается, этот Иисус из Назарета, никто иной, как самозванец. Ну, хватит болтать. Дело есть.
1: Слушай вас, шеф.
0: Человек по имени Лазарь только что умер. Пойди, разузнай, можно ли как-нибудь, подзаработать на его сестрах и присвоить себе его наследство.
1: Будь сделан, шеф. Я опять опоздал, шеф.
0: Только не говори, что это опять!
1: Это опять он, шеф.
0: Каким образом ему удалось присвоить собственность Лазаря прежде нас?
1: Все было не совсем так, шеф. Он просто воскресил Лазаря из мертвых.
0: Хватит! Чудес!
1: Не бывает, не бывает, чудес не бывает!
0: Слушай сюда, Архилай. В следующий раз, когда этот Иисус появится в Иерусалиме, арестуйте его и казните!
1: Можете ждать, он уже не желез. Плохие новости, шеф.
0: Только не говори, что ему удалось скрыться.
1: Нет, шеф, он и не собирался скрываться. Мы его без проблем схватили, потом на суде подкупили ложных свидетелей и распяли на кресте.
0: Ну, брат, ты меня напугал. Аж давление подскочило.
1: Ну, это еще не все, шеф, он...
0: Что еще? Говори! Что он? Умер он или нет? Ну!
1: Солдаты же пронзили его копьем!
0: Кстати, он мертв? Ну, скажи мне, ну, пожалуйста, скажи мне, что он... Только не говори мне, что он воскрес из мертвых!
1: Хорошо, шеф, не скажу!
0: Тогда говори, что же произошло на самом деле!
1: Не могу, вы сказали, чтобы я не говорил!
0: Архилай! Чудес! Нет!

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Придя в свой родной город, он стал учить в синагоге. Все слушатели поражались. «Откуда у него такая мудрость и такая сила?» — говорили они. «Разве он не сын плотника? Разве его мать зовут не Мариама, а братьев не Иаков, Иосиф, Симон и Иуда? И разве не все его сестры живут здесь у нас?» И потому они его отвергли. Всюду пророк в почете, только не на родине и не у себя дома, сказал им Иисус. И многих чудес он там не совершил из-за их неверия.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Особенность мирских сокровищ в том, что их можно потерять. Матфея 6:19. Абсолютно всем материальным и нематериальным ценностям этого мира что-то угрожает. Воры, моль, ржа, дефолты, кризисы, обвалы, болезни, криминал, стихийные бедствия, несчастные случаи, ненависть, отвержение, неудачи, конкуренция и так далее. Вот почему безумно посвящать жизнь приобретению того, что нельзя удержать. Неразумнее ли вместо этого тратить жизнь на приобретение сокровищ, которые невозможно потерять? Матфея 6:20. Как не сходить с ума от страхов и беспокойств, если всему, что ты любишь, постоянно угрожает опасность? Соломон рассуждает от лица среднестатистического человека. Даже ночью, когда нужно отдыхать, ему не отдыхается. Тело отдыхает, а разум нет. 2:23. Христос предупредил: «Не собирайте сокровищ на земле. Где сокровище, там и сердце». А значит, привязанность, внимание, посвященность, мечты, любовь. Если этот мир и есть то место, где вы собираетесь по-настоящему жить, то вы обречены жить в постоянном напряжении. Как можно построить дом на склоне действующего вулкана и при этом спать спокойно? Весь мир и есть вулкан. Бог его так спроектировал для восставшего человечества, чтобы у тех, кто не желает знать его, все дни были скорби и беспокойства. Мир не станет стабильным и спокойным, пока не воцарится Мессия. Но покой Божий уже доступен тем, кто отдал жизнь Господу и ведет себя на земле как турист. Таковым Христос дает свой мир. Остальным – беспокойство, страхи, уныние, мучения. Нет ничего лучшего для человека, чем есть, пить и видеть доброе в своем труде. Я увидел, что и это от руки Божией, потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него? Ибо человеку, который добр пред лицом Его, Он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим. И это суета и погоня за ветром. 2:24-26. Далее он делает интересный вывод, которым завершается вторая глава. Нет ничего лучше, чем есть, пить и получать удовлетворение от труда. Буквально делать так, чтобы душа видела доброе в своих трудах. Что это за вывод такой? Это все? Нет ничего лучше? Но речь идет не о наивысшем счастье, а о том, что остается в жестких условиях падшего мира. Благой труд и земные благословения могут очень радовать, если ими не злоупотреблять. Если стремиться к абсолютному счастью под солнцем, мы обречены на постоянные разочарования. Нужно осознать, где мы находимся, и довольствоваться счастьем относительным. Тот, кто реалистично смотрит на жизнь под солнцем, доволен всем, что дает Бог. Он, как дитя, искренне отдается всякой радости, посылаемой Творцом, не разрушая ее анализом, критикой и страхами о завтрашнем дне. Малые и большие благословения, соединенные с добрым трудом и чистой совестью, делают жизнь приятной и относительно счастливой. Это способность жить в настоящем. Не в завтра, не во вчера, а сегодня. Мудрый понимает, что завтра не принесет никакого кардинально нового компонента, необходимого для счастья. Поэтому он свободен от бесплодных, безосновательных, лживых фантазий о будущем, от самообмана и гонки за ветром. Разочарование – это следствие нереалистичных ожиданий. Таковых у мудрого нет. Он примирился с мыслью о том, что высшее счастье под солнцем невозможно.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Стефан Волков?
1: Хочу сегодня вас вдохновить, взирать на Господа и оставлять те вещи, которые мешают нам приближаться к Нему. В книге Евреям в 12 главе с 1 стиха написано: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». Знаете, нам сегодня нужно свергнуть с себя всякий запинающий грех, который мешает нам приближаться к Господу, который мешает нам следовать за Ним. Во времена книги царств были как благочестивые цари, так и нечестивые цари. Но благочестивыми царями считались те, которые искореняли идолопоклонство и восстанавливали храм, и восстанавливали служение. И тем самым, когда они это делали, то приходило пробуждение в то царство. И нам сегодня нужно также искоренить в своей жизни те вещи, которые не славят Бога, которые мы, может, посвящаем слишком много времени. И нам нужно восстанавливать жертвенник, восстанавливать время поклонения Богу, восстанавливать храм и тайную комнату, чтобы нам взирать сегодня на того, у которого есть жизнь и жизнь с избытком. Давайте сегодня свергнем все, что нам мешает славить Бога, все, что нам мешает следовать за Ним, и будем взирать на того, в котором есть жизнь. Аминь.

0: Евангелие от Луки.
1: Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить:
2: «Род сей лукав, он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием».
1: Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему:
2: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные! Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Анет Гармашова из города Сыктывкар, Республика Коми.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Христианская вера – это моя жизнь, это моя надежда на спасение. Это просто моя суть.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, мешает, если я хочу что-то сделать плохое против Бога, наверное. А так она больше помогает, она вселяет надежду. Вера – это то, что дает силы.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Ну, то, что не дает покоя – это место, где в Исаия. Исаия сказал, что «вот я, пошли меня». То есть это такое решение исследовать за Христом и, ну, там, за Богом, да? Это то место из Писания, которое часто всплывает в моей памяти и дает мне вызов к действию.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Скорее, свобода. Свобода жить морально, жить хорошими принципами, которые не всегда совпадают с миром.
1: Зачем христианину церковь?
2: Церковь может быть не свободой, только если я люблю мир и мне это нравится. Если я хочу жить честно и праведно, то церковь – это помощь.
3: Свободное радио.

Говорят, радио держится на трех китах – идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги, это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: 11 сентября 1557 года родился Иосиф Колосанский, или Хосе де Колосанс, католический святой, священник, педагог и основатель ордена пиаристов. Иосиф родился в большой семье, в которой был младшим из 8 детей. Получив хорошее образование, он был рукоположен в священники, а в 1592 году получил звание доктора богословия. В том же году Иосиф покинул Испанию и отправился в Рим, где во время эпидемии чумы ухаживал за больными. Иосиф решил посвятить себя делу образования и в 1597 году открыл в Риме при церкви Святой Доротеи первую в Европе бесплатную общеобразовательную школу. Через несколько лет при школе образовалось братство, утвержденное папой Климентом VIII в статусе сначала монашеской конгрегации, а затем монашеского ордена, которое получило имя Ордена пиаристов. Деятельность ордена касалась обучения детей и юношества. Пиаристы приносили специальный обет, клянясь посвятить себя делу образования народа. Главные заслуги святого Иосифа де Колосанса в области образования – это введение в программу обучения новых предметов, в частности, чистописания и родного языка, введение концепции разделения на классы, отмена телесных наказаний в школах, строгий контроль за профессиональным уровнем учителей. Иосиф подчеркивал, что цель настоящего учителя – не только умственное, но и нравственное развитие учащихся, что может быть достигнуто лишь при уважительном отношении к ученикам. В 1767 году папа Климент XIII канонизировал Иосифа Колосанского, а папа Пий XII провозгласил его покровителем христианских школ и христианского образования.
3: След

0: все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать. Франсуа Рабле, французский писатель.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Давайте честно, мы не миллионеры, и вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других – желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами» просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Хлеб наш насущный. Обычный человек. Уильям Каррей был болезненным ребенком из бедной семьи, жившей неподалеку от Нортгемптона, Англия. Будущее не обещало ему ничего значимого, но у Бога были свои планы. Вопреки многим препятствиям, Каррей переехал в Индию, где добился потрясающих изменений в обществе и перевел Библию на ряд индийских диалектов. Он любил Бога и людей, поэтому сделал так много. Давид, сын Иисея, тоже был обычным юношей, младшим в семье, скромный пастух с холмов Вифлеема. Но Бог видел сердце Давида и имел на него особые планы. Он отверг царя Саула за непослушание. И когда Самуил оплакивал падение Саула, Бог послал его помазать другого царя, одного из сыновей Иисея. Первым перед Самуилом предстал рослый Елиаф. Конечно, пророк подумал: «Верно, этот перед Господом помазанник его». Но Божий подход к выбору царя отличался от мыслей Самуила. Он отверг всех сыновей Иисея, кроме последнего. Едва ли это казалось правильным решением, если судить по внешности. Что мог предложить стране и обществу молодой пастух? Но именно Давид стал величайшим царем в истории Израиля, пророком и предком Спасителя мира. Насколько утешительно знать, что Господь видит наши сердца и имеет на нас свои планы. Дорогой Господь, как хорошо, что Ты больше заботишься о состоянии моего сердца, чем о внешности и достижениях.

0: золотые библейские стихи.
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 6-7 стих.
0: Глоток живой воды.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Кто обвинит нас? Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Послание к Римлянам, 8 глава, 34 стих. Кто осуждает? Отвечая на этот вопрос, Павел сказал: «Это не Иисус Христос. Он умер за вас». На самом деле, Он сейчас по правую руку Отца ходатайствует за вас. Иисус делает противоположное осуждению. Он ходатайствует за вас. Когда Иисус говорил с Никодимом, Он сказал: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Верующий в Него не судится». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17 и 18 стих. В послании к Римлянам, 8 глава, 1 стих, мы видим повторение этих слов. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Иисус не осуждает вас, Он ходатайствует за вас. Сатана любит обвинять. Каждый раз, когда вы притыкаетесь, каждый раз, когда падаете, он тут как тут, обвиняющий, указывает на вас пальцем. Он хочет сфокусировать ваши мысли на ваших собственных слабостях и на ваших неудачах вместо Божьей силы. В противовес этому Святой Дух обличает нас. Он хочет, чтобы мы размышляли об Иисусе, который готов услышать нашу исповедь и омыть нас от нашего греха. Бог за вас. Иисус находится по правую руку Отца, ходатайствуя за вас. И Святой Дух обитает в вас, чтобы давать вам силу преодолевать ваши слабости. Разве можно проиграть, когда эта Божественная Троица в вашей команде? Отец, когда мы сталкиваемся с искушениями и давлением этого мира, да обнаружим мы, что Твоей власти и силы достаточно для нас. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Новая музыка на свободном радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

История христианских гимнов. «Бог есть любовь». Этот известный христианский гимн написал Август Дитрих Рише в первой половине XIX века. С самого раннего возраста он любил Господа и испытывал желание больше узнать о Нем. Но после смерти матери мальчик страдал от равнодушного отношения к вере в новой семье его отца. Во время учебы в Галле он нашел духовного наставника в лице профессора Толука и вскоре пришел к истинной вере в живого Бога, в Иисуса Христа. Он был так глубоко счастлив, что выразил свои чувства в песне «Бог есть любовь», которая поется и сегодня на многих языках. Впоследствии он стал пастором в Мекленбурге и 50 лет отдал любимому делу – служению Господу и работе с подростками и молодежью. Август Рише создал первый союз молодежи в земле Минден-Ревенсберг. Его девизом, которому он оставался верным до конца своей жизни, были слова «Половинчатое христианство еще никогда не приносило плодов».

0: стих дня.
1: Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих.
0: Свети ярко, вдохновляй.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую всех любящих Господа и Его Слово. С вами на волнах Свободного радио Константин Иванков. Всем нам знакомо это состояние. Волнение, напряжение, ни одной радостной мысли. Мы носим свои тревоги, как тяжелый рюкзак, с которым и ложимся, и встаем. Апостол Петр пишет: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Заметьте, не часть забот, а все. И причина не в том, что мы совсем ничего не можем, а в том, что Он любящий Отец, которому мы не безразличны. Но как сделать это практически? Здесь появляется благодарность. Благодарность – это невежливое спасибо, а способ перевести взгляд с проблемы на Бога. Когда я благодарю, я признаю, что у меня уже есть то, чего я не заслужил. Жизнь, дыхание, сам Господь, прощение грехов. Напряжение живет в мыслях о том, чего не хватает, а благодарность возвращает меня к тому, что уже дано. Апостол Павел говорит в послании филиппийцам: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Результат – это мир, который не зависит от обстоятельств. Прежде чем перечислить Богу просьбы, скажите, за что вы Ему благодарны. За вчерашний день, за человека рядом. За то, что Он уже провел вас через многое. Вы почувствуете, как тревога ослабевает. Петр говорит: «Возложите, буквально перебросьте свои заботы

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов последнего десятилетия. Во время реконструкции израильского шоссе номер 1, соединившего Тель-Авив и Иерусалим, был обнаружен храм Моца, соперник Иерусалимского храма, который археологи Тель-Авивского университета датировали 900 годом до нашей эры. Размерами этот храм напоминал храм Соломона и располагался от него всего в 5 милях. Храм-соперник, вероятно, использовался для поклонения Богу, который вывел израильтян из Египта, а также другим богам. Это открытие было поразительным. Кроме того, оно полностью соответствует ветхозаветному рассказу о спорах, которые шли в то время, где, как и кому поклоняться. Третья книга царств повествует нам о том, как Северное царство Израиль строило центры поклонения в Дане и Вефиле. Ученые считают, что ряд ключевых библейских текстов был составлен в качестве защиты поклонения в Иерусалиме. Благодаря археологии мы больше узнаем о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус пришел в Капернаум, подошел к нему, прося о помощи, римский центурион.
2: «Господин мой, у меня дома лежит слуга, разбитый параличом. Он ужасно страдает.
1: Я приду и вылечу его», — говорит ему Иисус.
2: «Господин мой», — возразил ему центурион, «я недостоин, чтобы ты вошел под мой кров. Только повели словом, и слуга мой выздоровеет. Сам я человек подчиненный, но и у меня под началом есть воины. И одному я говорю: ступай, и он идет, другому: иди сюда, и он приходит. Слуге говорю: сделай то-то, и он делает».
1: Иисус, выслушав его, удивился и сказал своим ученикам: «Говорю вам истинную правду. Еще ни у кого в Израиле я не встречал такой веры. Но вот что я говорю вам. Многие придут с востока и с запада и усядутся за пиршественный стол вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небес. А те, кому было предназначено царство, будут изгнаны вон во тьму, где будет плач и зубовный скрежет. Ступай домой», — сказал Иисус центуриону, «и пусть будет тебе по вере твоей». И в тот же час слуга выздоровел.
3: Это «Свободное радио».

Наталья Мелешко. Поет, поет, поет природа, ликует солнце в небесах, ликует все, земля и воды, и распахнули небо своды хоров небесных голоса. Иисус Христос воскрес, воскрес, и славят Бога все народы, хвала несется до небес. Господь омыл с души наш грех, мрак осуждения исчез, и оправдание свобода доступна во Христе для всех. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес!

находит пути, как грешников спасать.

0: книги Евангелия от Луки.
1: К Иисусу принесли маленьких детей, чтобы он прикоснулся к ним. Но ученики, увидев это, стали их бронить. Иисус подозвал детей к себе и сказал: «Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им. Царство Бога принадлежит таким, как они. Говорю вам, кто не примет царство Бога как ребенок, не войдет в него».

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: Долина смертной тени. Хэйву, имя изменено, была помещена в северокорейский трудовой лагерь за пересечение китайской границы. По ее словам, каждый день и каждая ночь там были пыткой. Безжалостные охранники, изнурительная работа и недолгий сон на ледяном полу с крысами и вшами. Но Бог каждый день посылал ей помощь. Например, он указывал, с кем из заключенных можно подружиться и рассказать о вере. После освобождения из лагеря и переезда в Южную Корею, Ву, размышляя о времени, проведенном в заключении, говорила, что ее переживания описаны в Псалме 22. Несмотря на то, что она оказалась в темной долине, Иисус был ее пастырем и посылал ей свой мир. «Хотя я чувствовала себя так, словно нахожусь в долине смертной тени, я ничего не боялась. Бог утешал меня каждый день», — говорила она. Бог дарил ей свою доброту и любовь, тем самым убеждая, что она его любимая дочь. «Я была в ужасном месте, но знала, что со мной Божья доброта и любовь. И она знала, что будет в Господнем присутствии всегда». История Хэйву может ободрить и нас. Несмотря на отчаянные обстоятельства, она ощущала Божью любовь и водительство. Он поддерживал ее и избавлял от страха. Если мы следуем за Христом, Он заботливо проведет нас через трудности. Не нужно бояться, потому что мы пребудем в Доме Господнем многие дни. О Боже, когда я прохожу через темную долину, Ты со мной и удаляешь страх. Ты утешаешь меня, готовишь предо мной трапезу. Я вечно пребуду в Твоем доме.
1: Свободное радио.

0: Помните, что мытарь-фарисей не просто покаялся в своих грехах, но и решил возместить ущерб всем, кого обманул. Смело и радикально, и очень достойно. Давайте попробуем хотя бы в чем-то походить на этого человека, вдохновленного присутствием Сына Божьего. Ведь Христос зашел и в наш дом.
1: Привет, это Александр Паклис, и это «Свободное радио».
2: Смотри.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Лиза Лукашина. Ты забудь, я не стану зимой королевой печалей скрытых. Я останусь твоей весной, орхидеей цветков свитых. Босиком по луне льда я иду, напевая сказку. Птицы ветра кричат, да, заменяя холодом ласку. Ты забудь, я весна дней, королева зимы улыбнется. Для тебя, для нее, для людей моя вечная радость льется.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить. 11 сентября 1927 года Иван Проханов с группой единомышленников